0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Всем привет, дорогие слушатели. В эфире «Попутный ветер морской столицы». С вами Джум, президент военно-морского мотоклуба «Ford Wind MC». И сегодня я хотел бы рассказать про нашу стройную, корабельную или судовую организацию. В одном из первых выпусков я уже озвучил про то, что экипаж на корабле делится на люксов и механиков, на боевые части и службы. Я получил запрос от слушателей осветить более подробно, а кто такой боцман, сколько помощников есть у командира корабля и кто за что отвечает. Ну что ж, давайте разбираться. Сперва разделим понятия «моряк» и «матрос». Моряк — это призвание и род деятельности, а матрос — это воинское звание, как солдат и рядовой. Тот, кто связал свою жизнь со службой на флоте, он моряк. Первое воинское звание на флоте — это матрос. Другими словами, и матрос, и капитан первого ранга с адмиралом — они моряки. Как рядовой, сержант, майор и генерал — все они солдаты. Очень неприятно, когда путают. Наши флотские звания вообще предмет отдельного обсуждения, и многие, не вникая нет-нет, да и назовут нашего капитана второго ранга подполковником или старшину первой статьи сержантом. Моряки, кстати, сухопутные звания так не путают. Ну да ладно. Возвращаемся на борт. И давайте бегло пройдемся по нашим должностям на корабле. И прошу обратить внимание, что когда рассказывается флотская байка, то для подчеркивания морской принадлежности повествования действующие лица истории, как правило, фигурируют морские. Боцман, старпом, штурман, минер, акустик, кок и так далее. И подается это под соусом флотской терминологии с палубами, якорями, узлами, шкертами, шлюпками, банками и так далее. Многие морские термины перекочевали в нашу повседневную жизнь. Большинство из них имеют голландские корни со времен Петра I, либо английские. И каждое название несет в себе не только должностную инструкцию, но и определенный культурный архетип. С командиром и капитаном все понятно. Кэп. Первый после бога и единоличный руководитель, за которым всегда окончательное решение и вся полнота ответственности. Дед, старший механик, он же стармех. Это чисто морское, почти священное прозвище. Стармех — это второй человек после капитана по статусу, царь и бог машинного отделения. На военном флоте командира БЧ-5, механика, дедом не называют. Очень важная роль и ответственная у него. Только механики способны выжать из машины лишний узел, обеспечивать до последнего внутреннюю обитаемость и борьбу за живучесть на высоком уровне, устранять боевые и аварийные повреждения. Механики у нас условно делятся по специальностям. Движенцы, электрики и трюмные. Движенцы отвечают за движение, и там есть мотористы, турбинисты, пультовики главной энергетической установки на атомоходах, киповцы от аббревиатуры контрольно-измерительные приборы, спецтрюмные ядерного реактора. Электрики, понятно, на них все электричество, от аккумуляторных батарей до генераторов с преобразователями тока и лампочками. Трюмные отвечают за общекорабельные системы, трубопроводы, клапана, насосы, клинкеты, вентиляцию, гидравлику, воздух высокого давления. Давайте от механиков перейдем к следующему действующему лицу – старпом. Старший помощник. Ну, у него, можно сказать, имя нарицательное – это злая собака на корабле. Это правая рука командира и глава Великой Инквизиции, который может сделать больно сразу всем. Он отвечает за все буквально. Дисциплина, боеподготовка, порядок на корабле, руководство главным командным пунктом. Короче говоря, хороший корабль – хороший командир. Плохой корабль – плохой старпом. Лучшее поощрение старпома – это снятие рально ложного взыскания. Старпом мечтает стать командиром. Теперь давайте поговорим о судоводителях. Штурман, от голландского штурман, человек руля. Навигатор, тот, кто знает путь. Отвечает за прокладку курса, работа с картами, определение координат. Если судно село на мель – это косяк штурмана. Обеспечение навигационной безопасности плавания – его прямая работа. Лоцман, от голландского «Лутсманс». Человек со свинцовым грузом или лотом. Проводник в опасном месте. Это эксперт по конкретному узкому району, порту или проливу. Он не член экипажа, а представитель берега, который поднимается на борт, чтобы провести судно через мели, узкости, опасные места. Капитан обязан его слушать, но ответственность за судно все равно остается на капитане. Переходим на палубу. Боцман. от голландского «боутсман» — «лодочный человек». Нарицательно — это грозный дядька с зычным голосом, мозолистыми руками и боцманской дудкой. Старшина команды рулевых сигнальщиков, он же боцман, а его рулевые сигнальщики назывались «боцманята». У нас на лодке боцман был старшим среди мичманов экипажа. Он отвечает за шкиперское имущество, якоря, краску, тросы, спасательные плоты и шлюпки, приборку палубы и надстройки. Представители ракетно-артиллерийской боевой части на флоте называют «рогатыми» от ассоциации со стволами. Понятно, там были ракетчики, зенитчики, артиллеристы. Минеры — это представители миноторпедной боевой части. Минеры часто являются объектами шуток и смешных баек. Делят они это первенство с химиками. Из области «почему минеры улыбаются небу в грозу?» Так они думают, что их фотографируют. Связисты с ними тоже все ясно, они же и радисты. Далее акустик, он же гидроакустик, это профессия, символ подводного флота. Нарицательно уши подводной лодки. Акустик первым обнаруживает врага в бою, слушая звуки моря через гидрофоны. В кино это всегда самый сосредоточенный персонаж в наушниках. Метрист. Радиометрист — это военный термин, оператор радиолокационной станции или радара. Его задача — видеть цели на экране монитора, передавать на командный пункт данные по обнаруженным целям. Слово произошло от метровых волн первых радаров. Вычислители — это операторы боевой информационно-управляющей системы, или BIOS. Это бортовой компьютер, проще говоря, который позволяет собирать информацию от постов наблюдения, обрабатывать ее и выдавать рекомендации на маневрирование и применение оружия. Кок. На гражданском флоте шеф – самый важный человек для настроения экипажа. Отвечает за камбуз и качество приготовления пищи. Плохой кок на корабле – это гарантированное недовольство или депрессия. Хорошего кока очень берегут. Начальник химической службы, он же химик. Спорит с минером за первое место в смешных историях. А на деле отвечает за газовый состав воздуха на подводной лодке и за дозиметрический радиационный контроль на томоходах. Врач — это самый невоенный из офицеров на корабле. Не путать с доктором. Как говорил адмирал Кириллов, что когда он слышит, когда корабельного врача называют доктором, то на ум приходит специалист по пикантным женским болезням. Врача тоже берегут. Он один, кто вдали от берега сможет подлатать пострадавшего. И очень хорошо, если врач будет при этом не дураком. Также все слышали анекдоты или истории, где фигурирует юнга. Это самое молодое лицо на судне, готовящееся стать матросом. Само слово происходит от немецкого «юнге» или голландского «юнген», что буквально означает «мальчик». Это не просто мальчик на побегушках, а официальный статус ученика-матроса. В эпоху парусного флота это был единственный способ подготовить квалифицированного моряка. Человек должен был буквально вырасти на палубе, чтобы чувствовать корабль как свое тело. В средние века и эпоху великих географических открытий на корабли брали детей иногда с 8-10 лет. Ребенок быстрее привыкал к качке, учился различать сотни снастей и работать на огромной высоте на мачтах. Юнги были незаменимы там, куда взрослый матрос не мог пролезть. Юнгам платили меньше, чем матросам, или не платили вовсе, обеспечивая только едой и обучением. Их еще называли пороховыми обезьянами – powder monkeys. В военном флоте Британии и Франции у юнг была опасная специализация во время боя. Они подносили заряды пороха из крют-камеры – это хранилище в глубине судна – к пушкам. Им нужно было бегать быстро, быть незаметными и не бояться грохота орудий. За ловкость и лазание по палубам их и прозвали обезьянами. Если эта тема интересна, то я раскрою историю юнг в следующем выпуске. А на сегодня все. До встречи через неделю. Отбой.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 мая 1940 года в США в продаже появились нейлоновые чулки. Название «нейлон» — это сокращение по имени городов, где были лаборатории, разработавшие этот материал — Нью-Йорк и Лондон. Все компании, производившие чулки, согласились начать продажу нового товара в один день, так как понимали, что спрос будет высоким из-за меньшей цены и, если так можно выразиться, большей прозрачности, чем у шелковых. Успех превзошел все ожидания. Нейлоновые чулки стали символом красивой жизни для целого поколения женщин. Не только в США, но и в Западной Европе, а потом они стали вожделенным товаром и в СССР. Сейчас это уже кажется курьезом, но поначалу нейлон рассматривался только как материал для корабельных канатов и парашютных строп, поскольку, по первости, вид у первых нейлоновых изделий был так себе. Но потом все удалось исправить. А хороший дебют, как выясняется, половина игры не только в музыке и шахматах. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Может быть, есть смысл держать мотоцикл для такой, для неряшливых водителей, которые не жалко, пускай вот такой мятый, но он едет же и едет.
2: Не, ну у нас это прицел в другую целевую аудиторию, да, мы надеемся, что все-таки мы будем попадать в людей более опытных, да, тех, кто понимает, как устроен мотоцикл, да, и умеет им пользоваться.
1: Это запустится все буквально вот в этом сезоне?
2: Сейчас, да? Это все, так скажем, в высокой степени технической готовности, то есть с точки зрения техники сами мотоциклы готовы. Сейчас мы приводим в порядок внешний вид, то есть где-то там мойки, покраски, заклейка защитными пленками, ну, то есть, опять же, чтобы сохранить подольше презентабельный вид, вот эти закулисные настройки, всякие системы бронирования, ну, и так далее. Потихонечку обрастаем все, что нам для этого нужно, то есть приехала абсолютно новая вся экипировка тоже фирмы Harley Davidson, вот прям новая еще в коробках, шлема, куртки, перчатки.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: your favorite hard and heavy.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 386 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП, в том числе 3 ДТП с пострадавшими. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уважаемые авто и мотолюбители, региональное управление госавтоинспекции напоминает: с наступлением мотосезона призываем автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, чаще смотреть в зеркала, с уважением относиться к мотоциклистам. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Возьми с собой Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 мая 1940 года в США в продаже появились нейлоновые чулки. Название «нейлон» — это сокращение по имени городов, где были лаборатории, разработавшие этот материал — Нью-Йорк и Лондон. Все компании, производившие чулки, согласились начать продажу нового товара в один день, так как понимали, что спрос будет высоким из-за меньшей цены и, если так можно выразиться, большей прозрачности, чем у шелковых. Успех превзошел все ожидания. Нейлоновые чулки стали символом красивой жизни для целого поколения женщин. Не только в США, но и в Западной Европе, а потом они стали вожделенным товаром и в СССР. Сейчас это уже кажется курьезом, но поначалу нейлон рассматривался только как материал для корабельных канатов и парашютных строп, поскольку, по первости, вид у первых нейлоновых изделий был так себе. Но потом все удалось исправить. А хороший дебют, как выясняется, половина игры не только в музыке и шахматах. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 мая 1940 года в США в продаже появились нейлоновые чулки. Название «нейлон» — это сокращение по имени городов, где были лаборатории, разработавшие этот материал — Нью-Йорк и Лондон. Все компании, производившие чулки, согласились начать продажу нового товара в один день, так как понимали, что спрос будет высоким из-за меньшей цены и, если так можно выразиться, большей прозрачности, чем у шелковых. Успех превзошел все ожидания. Нейлоновые чулки стали символом красивой жизни для целого поколения женщин. Не только в США, но и в Западной Европе, а потом они стали вожделенным товаром и в СССР. Сейчас это уже кажется курьезом, но поначалу нейлон рассматривался только как материал для корабельных канатов и парашютных строп, поскольку, по первости, вид у первых нейлоновых изделий был так себе. Но потом все удалось исправить. А хороший дебют, как выясняется, половина игры не только в музыке и шахматах. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: автомобили Toyota.
1: Примите меры.
2: Работаем по машине.
0: Мазды копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 386 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе четверо детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП, в том числе 3 ДТП с пострадавшими. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад, 80-е. Исследуем феномен

0: музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Моторадио представляет Soundcheck.
1: Всем доброй пятницы. Здравствуйте, дорогие мои. В эфирной студии Александр Цыпин. Традиционная программа Soundcheck. Проверка новых поступлений музыкальных на мировой рок-сцене начинает свою работу. Начнем мы сегодня, как всегда, с музыки тяжкой и слегка экзотической. Начнет программу группа Howler из далекой Коста-Рики. Как вы догадываетесь, все это трэш, метал, кор и так далее.

Новый альбом этого коллектива, вышедший на этой неделе, называется Behind Mortal Control, что в переводе, ну, примерно «За пределами смертельного контроля». Композиция называется «The 9-to-5 Trap». Что это значит, никто не знает, ну а группа называется «Howler» из далекой теплой Коста-Рики, которая, между прочим, считается латиноамериканской Швейцарией. Самая респектабельная страна в тех краях. Маленькая, очень уютная, теплая и красивая. Мы переходим к следующему треку от группы «Kill or Cure» на Моторадио.

Композиция называется The Working Dead, то бишь рабочие, но мертвые. Как бы такие зомби, работающие на огороде у кого-то. Возможно, так. Кто знает. Замечательный коллектив, на мой личный взгляд. Напомню еще раз, называется группа Kill or Cure на Моторадио. Альбом The Prisoner, вышедший на этой неделе, как раз и представлен треком The Working Dead. Ну, а команда проживает в Великобритании и выпускает вот такую вот замечательную музыку. Еще один образчик подобного музыкального формата.

0: Ну, а это шведский коллектив, который когда-то давным-давно, как сообщает нам мировая сеть, назывался по-другому, назывался The Generations Army. И был основан в 2021 году в далеком. Дебютная пластинка, между прочим, под названием Descendants, получила номинацию на шведский Грэмми. Что для, в общем, молодой группы, опять-таки, как сообщается в сети, очень серьезно. Звучание олдскульный трэш-метал. Ну и за сим мы оставим эту музыку временно в стороне и перейдем к блюзу, который сегодня нам представит чудесный музыкант Майк Зита. Вообще, по логике вещей, он должен у нас быть примерно в середине передачи по времени. Там, где располагаются музыканты с известными именами. Ну уж больно красивый блюз. Давайте послушаем новейший альбом Майк Зита на Моторадио.
1: Моторадио.

в Соединенных Штатах Майка Зита считают одним из самых честных блюзменов, то бишь человек, который затрагивает и тематики такие, в общем, не совсем коммерческие, вот так вот, наверное, можно сказать. Ну и как совершенно чудесный музыкант, обладатель Грэмми блюзовой, блюз, где тут у меня, блюз... Вот, Blues Music Award, конечно, да, причем неоднократно. Один из ведущих представителей современного электроблюза.

Ой, в общем, расчудесная музыка. 11 треков в альбоме. Альбом называется Outside or East Side. Вышел только что буквально на лейбле Gulf Coast Records в Соединенных Штатах. Так что, друзья мои, имейте это в виду. Майк Зита на Моторадио. Это блюзовая секция. А далее в наш музыкальный формат. Поехали. Поехали.

Ой, молодцы! Кто ж такие, спросите вы, друзья мои, швейцарская команда Fighter Five. Буква V такая, вторая часть как бы названия. Швейцарская, в некоторых источниках итальянская, но все это там рядышком. Группа из региона Люцерн. Коллектив существовал ранее под названием Харма и только позже сменил имя уже вот на текущее. Fighter Five. Музыка группы, как сообщают они сами, вдохновляется, причем постоянно, исполнителями, такими как Def Leppard, Whitesnake, Bon Jovi и так далее и тому подобное. Ну, как бы то ни было, можно долго читать о любом коллективе на каждом веб-сайте любой группы, о себе они пишут прямо там много и хорошо. Наверное, не это главное, главный результат. Отличная пластинка чудесная появилась. И попала, да, называется она «Дежавю». И заглавный трек «Дежавю», как раз «Дежаву», наверное, как раз и звучит у нас здесь в рамках трек-листа в программе «Саундчек» сегодня. Побежали-ка побыстрее. Нас, кстати, ждет, друзья мои, Deep Purple сегодня. Ну, все в свое время. Группа Invasion продолжает трек-лист программы «Саундчек».

еще одна команда из скандинавских краев, норвежская группа под названием Invasion. И сингл новейший, вышедший опять же на этой неделе, но здесь вся музыка такая под названием Frostwing, то бишь остывшее крыло, наверное. Или морозящее крыло, охлаждающее того, кто смотрит на это, ну, в общем, крыло, кто знает, что имеют в виду музыканты. Мы продолжаем, тем не менее, прослушивание новинок текущей недели. И следующая группа под названием «Чувство страха», «Sense of Fear» с композицией «Поцелуй

греческая хард-команда под названием «Чувство страха» Sense of Fear с новым альбомом, вышедшим буквально на этой неделе. Пластинка Long Play, большой альбом, первый из 2018-го далекого года, называется Internal Decay. Композиция «Поцелуй войны», «Kiss of War» на Моторадио представлен сегодня, так сказать, во всей своей, мне кажется, хорошей такой красе, с хорошим ритмом и с хорошим вокалом. Хотя, конечно, о вкусах не спорят, друзья мои. Кому-то нравится больше, кому-то меньше. И, кстати, если кому-то что-то понравилось из услышанного, то даю вам наводку. Произношение у меня еще то английское, поэтому если кто-то вот реально прямо заинтересовался каким-то треком и не знает, как написать название в поиске в каком-нибудь гугле и прочее, ребята, заходите в наши подкасты, там есть описание ко всем нашим программам и к программе Soundcheck, конечно, и там просто буквами прописан трек-лист. И все там можно прочитать про то, что вам понравилось.

Посмотри на себя в зеркало, check the mirror. Композиция от группы Artificial Agent на волне моторадио. Ну, неизвестной команды даже и искать смысла нет. Никакой информации, сплошные стартапы, новые альбомы. С чем я вас, друзья мои, поздравляю. Следующий тоже претендент на наш трек-лист, причем счастливый попаданец, попал прямо сюда, к нам в программу. Группа под названием The Gold Stars с треком The Wolfman. What do you know about science? I'm your wolfman. Fearless, raging. I can smell evil in it. Yes, that's too bad.

coroner.

Ну и насладившись этой композицией, я напомню, что называется The Wolfman, группа The Gold Stars. Вот так вот. И следующий товарищ по имени Von Groove. Вообще предусмотрено было здесь всякое такое и спокойное в том числе, то есть не только жесткая музыка, но и разная другая.

пластинка, между прочим, в свое время от этой группы прям даже... Ну, в общем, тут сплошные совпадения. Название нового альбома совпадает отчасти с альбомом, там буквально отличаясь на одно слово, от альбома этой команды, выпущенной в 1992 году, давным-давно. Кстати, команда образовалась в Канаде в конце 80-х и до сих пор, вот видите, выпускает просто замечательную музыку, на мой личный вкус и взгляд. Очень правильно сделанную, которая, ну, абсолютно достойно попадает прямо к нам сюда. Три музыканта на данный момент в коллективе. Все начинаются на букву М. Младен – гитара, Митчелл Шоттон – драмс и вокал. Вот кто поет у нас. И Мэтью Джерард – это бас-гитара. Вот такое вот супер-трио. Ну, по-моему, очень достойное. 2026 год, группа One Groove с треком «Адреналин» на волне радиостанции Моторадио. Пластинка называется «Burn to Rock». Ну а далее у нас старые добрые товарищи Ринго Старки и Пол Маккартни с новейшим синглом Пола Маккартни, который войдет в альбом Пола Маккартни, и в записи, как я уже намекнул, принимал участие сам Ринго Старк.

Ну, чтобы уложиться в задуманный сегодняшний формат, вот в последнее время все передачи составляются примерно из 25 треков, поэтому мы слушаем, конечно, кусочками, все это не успеть сделать. Ну, быстренько скажу, в чем тут дело. Пол Маккартни и Ринго Старр записали трек, который называется «Home to Us» – «Дом для нас». Будущий альбом сэра Пола под названием «The Boys of Dungan Lane» будет называться, выйдет, надеемся, летом. А главное особенность, что это их первый полноценный вокальный дуэт за всю историю. Ну, по крайней мере, так пишет «Таймс». Хотя, может, и не «Таймс», не только, по крайней мере. Ну, в общем, вот такой сэр Пол Маккартни. И, пожалуй, это, наверное, практически все из известных людей. Хотя нет, ну что это я... Deep Purple у нас на очереди, друзья мои.

Ой, прямо вот, прямо бальзам на душу. Все-таки старый конь, ну, понятное дело, никакую борозду не запортит. Хотя всякое, конечно, бывает. Но не в этом случае. Deep Purple с треком Arranged Boy на волне радиостанции нашей. Вышел трек буквально вот сейчас. Как первый трек из будущего альбома Splat. Он позиционируется. Ну и сами музыканты говорят, что это классика их жанра. Звучание там и прочее. Все это будет примерно такое, таким же, как в далеких 70-х, например, с пластинками Файбл или Machine Head. Бежим далее. Известнейший британский музыкант Питер Фрэмптон у нас на моторадио с альбомом, который он записал впервые после долгого перерыва.

Композиция Bird Treasure с альбома Carry the Light 2026 год. За 16 лет, вот я тут уточнил, первый оригинальный рок-материал Питера Брентона. Так что, Фрэмптона, прошу прощения. Так что, ребята, наслаждаемся. Как и следующим треком, Энн Уилсон, великолепная, с, наконец-то, гитарным треком. Хватит уже барабанов, хотя бы на какое-то время.

Несравненная Энн Уилсон, группа Heart, конечно, нет, наверное, среди наших старых слушателей, которые бы не знали этих классических великих имен и названий. Так вот, Энн Уилсон с новым синглом под названием Nothing But Love на Моторадио. Сингл, как вы догадываетесь, вышел на этой неделе также. Ой, не успеваем мы ничего, побежали дальше.

Еще один испанский коллектив Экстази. Ну, пишется буква XXTASI. В одно слово, в общем, с альбомом Феникс и композиция Джинджер Дол. Да, рыжая кукла на нашей волне. If I Fall, вот как называется композиция. Вот как все-таки плохо бывает, когда случайно мышка попадает не туда. Ну, мне думается, достойная музыка также. Хард, он всегда хорош. Мы с вами движемся по волне нашей радиостанции, уже потихонечку приближаясь к завершению передачи, но продолжая обозревать новинки рок-музыки недельные.

да, и, кстати, между прочим, хотел бы вам напомнить, друзья мои, я уже говорил о том, что у наших передач есть подкаст, практически каждая программа в таком формате выложена, также у нас эти же передачи есть для любителей сети ВКонтакте, есть на нашей странице в формате плейлистов, пожалуйста, заходите, у каждой передачи свой большой плейлист бесконечный, можно заслушаться любимым музыкальным форматом, если вам это интересно. Ну и сами подкасты, напомню, находятся крайне несложно. В любом поисковике набираете «Моторадио», «Подкасты» и обязательно попадете туда, куда следует. Немного тяжелого синтепопа.

Вот догадайтесь, из какой страны музыканты. Уверен, что многие узнали любимую Германию. Мы с вами бежим вперед. Еще один человек с немецкой фамилией Курт Деймер на нашей волне.

Ну, нет сомнений, все вы уже все узнали. В описании же к этому релизу написано так, что один из самых неожиданных моментов в альбоме – переосмысление этим человеком, зовут его, напомню, Курт Деймер, Соединенные Штаты, страна проживания. Так вот, переосмысление Куртом знаменитой композиции Фила Коллинза «In the Air Tonight», которую он делает тяжелой, агрессивной, но при этом сохраняет культовую напряженность композиции. Ну, судите сами, не знаю, как кому. Ох, вот слушал бы и слушал, но так жалко времени. Я уже понимаю, что даже мы, скорее всего, не успеем задуманное. Я потом проверю хронометраж, почему так получается.

никому неизвестный коллектив под названием Cred с треком To Hold On. Ну, такая прямо вот, прямо потуга. Мне кажется, даже что-то такое, напоминающее Depeche Mode. Хотя, опять же, вот в этом формате я не специалист. Ну, музыку такую с удовольствием слушаю. Бежим, ребята, вперед!

такая толстенькая такая девица, нарисована на обложке альбома, группа Hillbilly Vegas. Это такие ребята из Оклахомы, тоже новый, естественно, альбом у этих музыкантов, который называется L.A. Mode. Вот так вот. Ну, наверное, Лос-Анджелес имеется в виду. Не знаю, без точек, правда. 11 треков внутри, никакой информации нет. Есть лишь задор, бодрость от такой музыки. Следующие музыканты Frontline. В одно слово, композиция «Два билета на Afterglow». Наверное, что это? Aftershow? В общем, на автопати куда-то идут.

такой великолепный мелодик-рок, немецкая группа под названием Frontline. На нашей волне новый альбом 2026 года, называется Rebirth, то бишь перерождение, и композиция с него, два билета вот на этот Summer Afterglow мы с вами и послушали. Далее у нас Бьорн Бёрч с такой тяжкой гитарной полуакустической композицией Have a Lucky Day.

давайте будем считать, что отметили мы этого музыканта. Альбом называется «Морфин» Бьорн Бёрч. Из, ну, я так понимаю, что явно Скандинавия какая-то, хотя не написано по этому поводу ничего. А вот немного женского рок-вокала.

Композиция называется «Вуду». Новейший альбом. Симпатичная вроде женщина, такой голос прямо как у Рода Стюарта. Робин Бек зовут эту замечательную музыкантшу. Ну и уж простите мне, перескочили мы на предпоследний трек, дабы успеть все задуманное. Группа Diving Dukes с композицией «Call My Name».

Ну и все, наверное, на этом, ребята. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Diving Dukes мы послушали. Завершит программу Max from Gabin. Это знаменитейший был такой в свое время итальянский проект Gabin. И один из музыкантов звался Макс, так и зовется. И вот треком от этого уже такого реинкарнированного музыканта в единственном числе называется проект Max from Gabin. Альбом Walking, Moving, Loving, Living. И композиция Banging Like Dynamite. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Пятницы, ребята, удачи нам всем, счастливо и будьте здоровы, красивые и богатые.

0: Ну и еще раз всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. По-прежнему я, Александр Цыпин, как всегда в это время по пятницам. Друзья мои, сегодня у нас большой радостный день. Сегодня у нас наконец-то в нашей сети затесалась компания, производитель, дистрибьютор, распространитель и рекламитель собственной продукции. Производитель моторных масел, я так грубо выскажусь, да? Компания называется ВМП Авто. В гостях у нас Максим Фельдман, руководитель отдела продаж компании. Максим, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Как ваши дела?
1: Отлично.
0: Нормально к нам добрались?
1: Конечно.
0: То есть, несмотря на пасмурную погоду и плохие связи со спутниками, все-таки...
1: Родной район, я доехал без навигатора.
0: В центре нашей видеотрансляции замечательная Мария Фанчелли. Мария, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
0: Как ваши дела?
2: Все замечательно. Мне погода не очень нравится, но я тоже без проблем добралась.
0: Ну, по-моему, с проблемами как-то не быстро. Но, слава богу, успела, да?
2: Да.
0: И Николай Крылов у нас в гостях, инженер-исследователь из научного раздела, подразделения, наверное, компании. Вот так можно сказать. Здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте, добрый день.
0: Как ваши дела?
3: Или день, не знаю, что сейчас.
0: Уже вечер, наверное, да.
3: Нормально, обычный питерский день, все обычно.
0: Ну, хотелось бы, конечно, побольше солнца, как всегда. Но, тем не менее, к делу. Мы сегодня поговорим о том, что из себя представляет моторное масло на самом деле для любого двигателя внутреннего и внешнего сгорания. Да, такие, кстати, есть.
3: А мы мотор Стерлинга будем обсуждать?
0: Нет, мы поговорим о том, насколько это рекламная, что ли, такая... глобальная программа по отуплению водителей и так далее. Все это вот как впаривание. Ну, нехорошие слова, но, в общем, вот смысл понятен. То есть маркетинговый ход или действительно моторные масла отличаются качественные от некачественных и так далее. Вот это сегодня тематика нашей передачи. Но начнем, наверное, с главного. Расскажите мне, что это за компания такая и почему она еще не перебила по известности Shell и Мобайл. Хотя, может, я что-то не знаю.
1: Я думаю, что по известности мы еще не дотягиваем, конечно. Но, тем не менее, компания ВМП Авто – это компания, которая уже 30 лет. В этом году мы празднуем юбилей. Я думаю, можно нас поздравить с этим торжественным
0: поздравляем,
1: праздником.
0: Поздравляем, да.
1: Вот. И вообще наша компания началась со смазочных материалов, с продуктов добавок в масла. И на текущий момент являемся одним из основных поставщиков российского рынка по смазкам, в том числе промышленным. То есть на наших смазках катаются промышленные экскаваторы на горнорудных разрезах и достаточно серьезная техника, в том числе в метрострое участвуем. Поэтому, когда мы входили в тему моторных масел, это было чуть более там, 3 лет назад.
3: 4 уже.
1: Вот, мы... довольно с большим опытом туда подходили, и это не было для нас новинкой. Ведь из чего состоит смазка?
0: Это... Погодите, то есть раньше так ты в магазине «Пятерочка», огромная очередь, ты кричишь, кто он ездит на экскаваторе? Знаешь такое масло? И один только руку поднимает, один из 100 человек, да, вот я водитель экскаватора. Остальные никто не знал, какое это. И вы хотите исправить ситуацию.
1: Ну, в том числе, для нас же этот рынок является перспективным, а мы, как любые коммерсанты, говоря за себя, мы, естественно, видим эти перспективы и приходим на этот рынок не сказать как мессия, но тем не менее мы видим, что необходим российский продукт, качественный российский продукт на этом рынке, и мы такой продукт рынку предлагаем.
0: А у вас какие-то свои скважины прямо вот пробурено где-то и выходит масло? Вот здесь выходит масло там V40, а вот в этой скважине там... И как это вообще все происходит?
1: У нас на пункте замены масла при нашем заводе есть такая труба, проведенная из реактора. И на открытии мы из этой трубы наливали масло. Но, естественно, это все шутки ради. А на самом деле базовые масла мы закупаем. Базовые масла у нас российские. Это не секрет, они у нас производство Танека, оно же Татнефть. А пакеты присадок мы собираем сами уже из компонентов, заказанных по всему миру. Это могут быть как европейские компоненты, привезенные разными путями, так и российские компоненты, если они устраивают нас по качеству, так в том числе азиатские. То есть мы не используем готовый пакет присадок, как это делают большинство производителей.
0: Погодите, вы так, у нас, во-первых, есть эксперт еще по этому поводу. То есть, в принципе, можно ли предполагать на дилетантском уровне, что есть некое глобальное масло? Вот оно во всех странах, оно примерно одинаковое. Но если в него добавить добавки там из пакетика, высыпать порошок, и написано Shell или там British Petroleum, то это становится, превращается, размешивается и становится маслом от British Petroleum и так далее. То есть все зависит от присадок, а основа одна и та же. Можно говорить так?
1: Ну вот Николай Саныч таких людей алхимиками называет.
3: Скажем так, я не алхимик, я все-таки инженер. Надо было химиков звать для такого. Но основной принцип такой. На самом деле, когда мы говорим о масле, мы подразумеваем, что это какая-то жидкая субстанция с какими-то присадками. Но на самом деле вот эта вот основа, база нефтяная, она на самом деле не однородная по составу. И это миксы масел, которые каждый дает свой вклад в свойства. И в зависимости от назначения, где будет работать это масло, или в тракторе, или в мотоцикле, или в моторе какого-то там спортивного автомобиля, то вот эти миксы собираются по-разному. И то есть разные классы масел, которые вместе смешиваются, и они должны соответствовать определенному комплексу свойств, и при этом еще и помимо того, что защищать мотор, да, и как бы обеспечивать работу, они еще должны определенными низкотемпературными, высокотемпературными свойствами обладать. Они должны обеспечивать определенный ресурс работы. То есть они должны не окисляться, не разрушаться в весь срок службы, пока рекомендовано от замены до замены этого масла. И поэтому само по себе масло, вот как вы говорите, нефть, это не только нефть. Там могут быть и синтетические составляющие, там могут быть даже растительного происхождения. Но это
0: прямо уже... испортили весь этот лист вопросов.
3: То есть, да, и вот как раз вот эта шутка классическая, да, когда вот говорят, что типа, о, вы делаете масла, значит, у вас должна быть там нефтеперегонный завод свой. Можно привести такой простой пример. Вы вот хотите себе спечь пирожок. Вы же не будете поле с рожью выращивать, да, или там с пшеницей.
0: Я вам больше скажу, я даже при наличии всех ингредиентов не смогу его испечь.
3: Да? Вот мы как раз вот отвечаем вот за правильный подбор всех ингредиентов. Да. И главное, чтобы они хорошо работали, и чтобы мы были уверены, что они будут защищать и работать, и выполнять свои функции именно там, где они предназначены.
0: Прекрасная вставка, возвращаемся к Максиму. Мария, вас чуть на попозже оставим, да?
2: Не переживайте, у меня она сладенькая, я поняла.
0: Итак, нам объяснили, как это все делается. Можете ли похвалить свое масло на фоне слушающих сейчас напряженно нас людей из ближневосточных стран, из Арабских Эмиратов, ну и всех экспортных, которые думают, так, что там скажет русский Максим нам? Ну-ка, да.
1: Похвалы нашего масла входят в мои должностные обязанности, поэтому я не могу сделать по-другому.
0: Сейчас думаю, скажу, зарплата. Моя зарплата – это и есть похвала.
1: Но если говорить серьезно, то на уровне лабораторных тестов, на уровне тестов на реальных автомобилях, в том числе на таксопарках мы проводили такие тесты, естественно, наше масло там, если не превосходит, то как минимум наравне с мировыми производителями. Это подтверждено, это не секрет, это можно найти в интернете всю эту информацию. У нас большой блог по этому поводу на Drive 2. И в целом наш продукт, он изначально задумывался как продукт высшего качества, чем то, что сейчас есть на российском рынке.
0: Ну вот плавно затронули еще и тему. Высшее качество всегда пугает наших слушателей, потому что значит приклеено денег там, и литр стоит, наверное, прямо. Но об этом тоже чуть позднее поговорим. А как проводился тест? То есть мы заходим, например, ОАО «Третий парк». В углу валяется куча машин со сломанными двигателями. И экскурсовод говорит, а это вот не прошли тест. Вот у них у всех, значит, стуканули моторы, потому что они ехали на плохом масле, да. А вот видите, вот промчался мимо. Это масло, как вы называетесь тут? Подождите-ка. Ага. Это ВМП авто. Слушайте, как правильно называется? У вас же все латиницей красиво так написывало, нет?
2: Смотрите, ВМП авто мы называемся, соответственно. Можно латиницей, можно на русском языке, как больше нравится. Но чаще всего нас просто называют ВМП, и на этом все заканчивается. Поэтому в целом для вашего удобства, если вам так будет проще,
0: хорошо.
2: Вы можете это делать.
0: Тем не
2: так.
0: менее, а как можно проверить, сколько машина проехала? Ну, по логике, для чистоты эксперимента нужно взять новый автомобиль, или, скажем, 10 новых автомобилей, залить туда Shell там какой-нибудь мобиль. Мобил и так далее, Лукойл, и потом в один в какое-то ваше масло залить. И вот они там катаются 3 года, наездили 300 тысяч, все сломались, а ваше продолжает ездить. Вот это прямо тест, или как?
1: На самом деле все немножко проще и сложнее одновременно. Для тестирования масел, после того, как оно прошло лабораторию, ну, предположим, мы начали делать масло, сварили состав лабораторный, отдали его в лабораторию, все необходимые нам параметры соблюдены.
3: Сначала физхимические параметры определяются, да, которые должны соответствовать стандарту масла. Это первый этап.
1: А потом уже это масло передается как раз вот этим разрушителям масла, в том числе Николаю, да. И одновременно моему любимому отделу, я называю это лабораторией ДВС. У нас на самом деле большой парк тестовых двигателей, и такого парка нет ни у одного масляного производителя. Я знаю, что у Лукойла есть свои двигатели.
3: Но это мы сейчас про Россию говорим.
1: Да, за рубежом, Россию, конечно,
0: это дело. А это охраняемые какие-то места? Потому что враг из Лукойла может забраться, насыпать туда какой-нибудь стружки в мотор и весь ваш тест. То есть как-то там охранник стоит у вас?
1: У Николая есть служебная двустволка. Вот. Но на самом деле у нас есть там порядка 10 двигателей, которые ставятся на свои моторамы и обкатывают масло по специальным сертифицированным условиям АСТМ. Обкатывается масло там, в случае со стандартом 90 часов, мы обычно катаем 110 мат-часов. И на основании показатели, которые мы получаем с этих двигателей, разобрав их, посмотрев полностью, взвесив, измерив, проведя вот этот весь лабораторный анализ на отработавшем двигателе, мы понимаем, насколько масло хорошо защищает двигатель или не защищает его вовсе. А такие масла тоже бывают, но они не выходят в продуктовый рынок потом. Вот. И только после этого мы переходим к тестированию на реальных автомобилях, мотоциклах, чем угодно еще.
0: Но если быть серьезным, это скандальный такой тонкий лед, потому что люди могут ехать на полумертвом моторе, послушать нашу передачу, залив ваше масло, и по объективным причинам мотор сломается без вашего масла, как бы оно ни сопротивлялось. Но душок-то останется, человек говорит, я купил, они так говорили. Вообще очень тяжелый, мне кажется, у вас рынок, прямо такая там страшная борьба идет, столько предрассудков у людей, столько всяких страхов, ужасов и так далее. И вы сказали, вот, что масло вышло на продуктовый рынок, и я сразу продуктовый магазин Перекресток, Пятер, окей, я там покупаю масло, и оно там недорогое совсем, прямо даже иногда страшно, хотя написано какой-нибудь такой прямо бренд. Музыкальную паузу возьмем коротенькую и вернемся в студию совсем скоро.

0: Максим Фельдман, руководитель отдела продаж компании ВМП Авто, моторные масла, очаровательная Мария Франчелли. Мария, вы здесь, да?
1: Я здесь, да. Только Фанчелли, я Франчелли.
0: Франчелли, прошу прощения. И руководитель мотонаправления.
2: Это она.
1: Я.
0: Ага. Ну тогда Николай Крылов, это вы.
2: Это технический специалист.
0: Инженерный отдел. Да. Мы продолжаем обсуждать моторные масла как таковые. Ну, давайте, наверное, к скандальному все-таки перейдем. Вот это знаменитый тезис такой, что моторное масло хорошее, дорогое, оно дольше ходит, там не испаряется, не темнеет, и прямо такой мотор, вот эти все присадки нежно облизывает внутри в процессе движения поршня вверх-вниз, вот это прямо эротика сплошная. И якобы это все правда, проверить это невозможно, ни один живой человек не может заглянуть туда в цилиндр, как это все там работает, поэтому, тем более, 5000 оборотов или там 1000 оборотов, да. Ну как ты это увидишь, правильно? Вот, крутится что-то там такое, булькает, и хрен его знает, что на плохом, что на хорошем, ну, наверное, примерно схоже. Но люди начинают уверять, вот особенно люди уровня Николая Крылова, инженера-исследователя, они приводят разные молекулы, разные какие-то там, я не знаю, что там, электромагнитные внутри связи, какие-то заряженные частицы, там эти
2: полярные молекулы,
0: коэффициенты,
2: да,
0: скольжения и тому подобное. Да где все-таки на самом деле правда? Можно ли говорить, что в принципе на любом масле катайся, и все это в раке? Или наоборот, только на хорошем, и тогда твой мотор будет жить долго и счастливо. Потому что есть примеры противоположных вещей. На отвратительном масле хороший мотор ходит долго, и на отличном масле плохой мотор умер сразу. Вот где она, правда? Давайте, госпожа маркетолог.
1: Госпожа маркетолог, но я думаю, что все-таки Коля, а не госпожа маркетологу.
0: Хорошо, давайте.
2: А я могу вам просто рассказать несколько историй, и вот просто из них можно как бы составить поле, да, вот восприятие.
0: Помните хронометраж у нас?
2: Да, ну...
0: Времени.
2: Да, хорошо.
0: Прошу вас, рассказывайте.
2: Вот смотрите, например, мы смотрим рекомендованная, ну, замена масла, там, например, 10 тысяч или 15 тысяч, да?
0: Мы говорим о легковом автомобиле, стандартном, самом простом.
2: Да. Это касается и мотоциклов, это касается и автомобилей, это всего касается. Мы смотрим обычно сразу техническую документацию, и там прописаны сроки замены.
0: Так.
2: Они обычно привязаны к интервалам техобслуживания.
0: Так.
2: Но на самом деле никто не смотрит, как всегда, что прописано мелким шрифтом. А мелким шрифтом там прописано, что это при нормальных, не тяжелых условиях эксплуатации. А тяжелыми условиями эксплуатации будут являться, например, пыльные дороги, буксировка, езда в пробках. И это все сокращает сроки замены масла. И никто об этом никогда не думает. И все думают, что вот я проехал, например, там 10 тысяч, я должен поменять масло. А на самом деле это масло у него там болтыхалось по пробкам. Может быть, если пересчитать на то же время, если бы он ехал на скорости 90 км в час, он уже, может, проехал там 35 тысяч. Понимаете, о чем я?
0: Понимаю.
2: Вот, поэтому...
0: Но все равно звучит как оправдание.
2: Это не оправдание.
0: Мы стоим с вами перед сломанным мотором.
2: Вот.
0: И думаем, в чем же все-таки
2: другая история.
0: Причина,
2: да? Рассказываю другую историю. Просто вот реально, с которой мы сталкивались. Приехала к нам машина на тесты. Говорит, проверяйте. Типа, ну как бы не жалко, машина уже такая поношенная. Смотрим, что с этой машиной не так. А что с ней не так? В ней масло не меняли 40 тысяч.
0: Так, ну
2: точнее, как? Хозяин сказал, я меняю масло. Оно просто у меня сгорает литр на тысячу.
0: Я
2: просто доливаю. А зачем мне тогда менять масло?
0: Давайте я за него спрошу тоже. Зачем тогда менять масло? Потому что я в списке вот таких людей.
2: Вот. И вот как раз подключаются те самые присадки, про которые вы говорите.
0: Так.
2: Они могут срабатываться. Масло может разрушаться. Оно может полимеризоваться на поверхности как бы рабочих деталей. И все это приводит к ухудшению. То есть это как вот запущенная болезнь. Можно было отделаться боржоми, а мы вот вспомнили о боржоме тогда, когда уже надо печень вырезать. О чем это речь? О том, что...
0: Еще страшнее стало сейчас, так.
2: Нужно следить именно при замене масла, если мы говорим о замене масла, надо следить за моточасами. И при городской эксплуатации нужно вот ставить себе просто таймер эксплуатации. Или есть сейчас современная машина, которая прям показывает, сколько моточасов она тарабанила, да, от ТО до ТО. И вот открутила она там 200-250 часов. Надо менять масло. По-любому, даже если вы проехали всего 3000.
0: Но если масло ваше, великолепное, которое долго держится, сопротивляется всяким разным там изменениям химическим, продолжает скользить и работать, вы же так должны говорить?
2: Нет. Вот я не хочу вводить вводить в заблуждение людей, говорить, что я скажу так, если человек правильно вовремя меняет масло и использует хорошее неподдельное масло, то оно, у него будет нормально защищаться мотор. Но надо объективно смотреть, как ты эксплуатируешь машину. То есть, если ты ее эксплуатируешь в тяжелых условиях, значит, и масло надо чаще менять. Нельзя считать, что вот сказано вот от ТО до ТО, и не читать это мелкий шрифт. Это неправильно.
0: Ну, подождите, но двигатели тоже могут быть разные. Могут быть какие-то попроще мотор такой вот.
2: Да, но тогда мы же смотрим, у нас есть простые допуски какие-то, ну, как бы несложных двигателей.
0: Не у нас,
2: да.
0: А у вас.
2: Ну да, я говорю, у нас, да. А есть допуски, которые для суперсложных каких-то высокофорсированных моторов. И это тоже надо понимать. И надо понимать, что если я возьму какое-то суперсовременное масло и залью вот в свой «Москвич», не факт, что все будет хорошо, потому что тот мотор вообще не рассчитан на работу с этими допусками, с этой вязкостью и вообще с этим классом масла.
0: Ну, сейчас еще больше мы запутались. То есть в «Москвич» нельзя, нужно следить за моточасами.
2: Да.
0: И прямо...
2: Дело в том, что мы живем в сложном техническом мире, и можно попасться на любой простоте. И надо понимать, что вот ты пользуешься сложным техническим объектом, надо понимать элементарно хотя бы, как его эксплуатировать и как его обслуживать. Если, вот как вы говорите, не понимаешь ничего, обращаешься к профессионалам, а эти профессионалы тоже...
0: Посмотрите, даже оскорбление уже прозвучало. А вопрос-то был простейший, да, то есть просто хорошее масло действительно дольше мотор ходит, или это враки?
2: Да, нормальное масло.
0: Сколько уже было выслушано?
2: Нормальное масло. Оно будет защищать двигатель нормально, но надо его подобрать правильно, по допуску, по вязкости и по условиям эксплуатации. И менять его надо именно по моточасам.
0: Ну вот захожу я в магазин «Окей» и вижу вот эти ряды масел, и даже именитые даже там написано. И у меня, я взрослый человек, у меня масса подозрений.
2: Конечно.
0: Мне кажется, что вот эти упаковки все, несмотря на все там проверки вот этого самого магазина, они там что-то в свою сеть выпускают, наверное, ну как-то все-таки контролируют, но все равно есть какие-то подозрения, потому что ну что-то дешево как-то. Вот немножко страшно. В этой связи что вы предпринимаете, Максим, Мария, как продвигать свой товар, который, ну, нельзя, наверное, по демпингу, да, как-то отдавать хочется, но и опять же тонкая грань. Вот сильно завысил цену, ну, людей будет отпугивать. Слишком низкая тоже будет отпугивать, да. А средняя, а в средней все вот стоит эта грядка примерно плюс-минус 100 рублей.
1: Ну, смотрите, мы в первую очередь выпускаем качественный товар, который не стоит в космосе, если мы говорим про мотомасла, то это матюль, да, который там, сколько сейчас за канистру стоит, порядка 8, по-моему, тысяч рублей, если я не ошибаюсь.
2: Это серый импорт, да.
1: Да. Соответственно, да, это бренд, это имя, все понятно. Но в связи с санкциями и всей остальной историей найти оригинал даже при такой цене крайне сложно. Вот. Если мы говорим про какой-то, ну, какие-то дешевые аналоги, если честно, мы в ту сторону даже не смотрели, ни с кем не сравнивались и там...
0: Ну, вот «Лукойл», например, вот, я не знаю, мне кажется, они не производитель масел, а это так, побочное у них
1: такое.
0: Они в основном вот бензином заправляются, да?
1: Да, так и есть.
0: И можно предположить, что это у них так, на сдачу там...
1: Ну, вот, по остаточному принципу.
2: Я бы не согласился. Масла-то они делают базовые, нормальные. И, извините меня, полмира их базовыми маслами пользуются.
1: Про базовые
0: вот,
1: масла.
0: Все, вот это сейчас я себе запишу, что зря я это сказал.
2: То есть базовые масла, мы не говорим о пакетах присадок, мы говорим о базовых маслах. «Лукойл» — это очень крупный производитель базовых масел, и они продают их, извините меня, по всему миру.
1: Но мы вот, мы-то говорим сейчас про конечный продукт,
2: да,
1: а не про базовые масла.
2: Да, просто вы сказали, они не производитель масел. Ну как же, не производитель?
0: От незнания.
2: Они производят базовые масла только так, потому что у них сырья-то, дай боже, вся Россия-матушка отдает им свое сырье.
0: Вернемся к Марии. Итак, сколько ставить рублей?
1: Ну, сейчас, например, если мы говорим про 100% синтетику, наше масло стоит за 4-литровую канистру там в районе 4800, ну, грубо говоря, 5000 рублей.
0: Ну, так так же эти стоят, все разные, там, именитые.
1: Ну, именитые, ну, нет, все-таки
0: но
1: именитые
0: они левые
1: стоят
0: все,
1: подороже. Ну, они, во-первых, стоят подороже, во-вторых, непонятен их качество продукта самого. Вы покупаете оригинал или подделку, тоже непонятно. Мы несем ответственность за качество
0: продукта. А вы продукта, вот как определяете? Я так полагаю, что вы тоже не верите тому, что написано. Ну, мы не берем господина инженера, он там по запаху, внешнему виду сразу говорит, вот это вот левое. Вот. А простые люди как могут понять?
1: Ну, вы даже не поверите, поддельный матюль от оригинала отличается по запаху.
0: Серьезно?
1: Да.
2: Ну да, у них это такой божественный запах.
1: Да, да, да, да. То есть,
0: Есть запах божественный?
2: Да, у них приятный запах.
1: Да. Там. Представляете? Да, да, да.
0: Нет, не представляю.
2: Они действительно используют определенные композиции, которые дают запах определенного масла. Вот если мы говорим именно о матуле мотоциклетном, да.
0: Давайте вот конкретный вопрос задам. Вот есть тоже такое мнение, что хорошее настоящее масло, оно меньше испаряется, чем всякие левые. То есть, если двигатель подъедает масло, подъедает, да, угу. То если залить масло хорошее, не пожалеть денег, то оно испарится медленнее, чем если бы... Мы сейчас говорим про испарение. Оно вообще
1: процент
0: существует?
1: Угара,
2: существует. Да. Это такой параметр, называется NOAC, который испаряемость масла определяет. Да.
0: То есть, если я раньше доливал литр в неделю, то хорошего масла я буду доливать литр в две недели.
2: Смотрите, я хочу вас разочаровать.
0: Ну
2: NOAC это только полбеды. На самом деле, сильно определяется именно даже просто техника, как вы сами говорите. Простенький мотор, сложный мотор. И даже просто конфигурация маслосъемных колец и дренажных отверстий, которые у вас на поршнях, они тоже определяют, как у вас будет есть масло.
1: Угарает.
2: И вы можете, например, получить больший угар, используя даже масло с хорошим нуаком, например, с высокой вязкостью, думая, что ну повязче-то залью и не будет угорать.
0: Да.
2: А там, например, дренажные вот каналы маленькие и начинает передавливать в камеру сгорания, потому что не справляется, не отсекает назад масло.
0: Логично.
2: Вот и все. Так что надо всегда подходить комплексно. Нельзя думать, что если я, например, съем, там, не знаю, условно говоря, какого-нибудь панадола 3 пачки, то у меня голова всю жизнь не будет болеть. Ну,
0: то есть она быстрее пройдет, во-первых, да, и потом долго-долго не будет.
2: Да. Вот здесь то же самое, так не работает. Надо смотреть на комплексно. И на самом деле вся беда любого нормального производителя продукции, ну и в том числе и масел, это то, что когда ты хочешь что-то улучшить одно, надо не забывать, чтобы не ухудшилось другое. И это всегда, это качели, это надо искать баланс. И этот баланс, это вот как раз то искусство производителя получить хороший продукт.
0: Максим, это у вас вот на летучках так, да? То есть вы коротенький вопрос задали, например, там, который час, ребята? И вдруг раз такое.
2: А меня не пускают на
0: летучках.
2: Меня не пускают на летучках.
0: Ой, сейчас мы вас...
3: На летучках строго на кулаках разбираемся. На самом деле хотелось бы отделить котлеты от мух все-таки и вообще показать эту зависимость стоимости масла и его качества. Потому что тут все вроде как однозначно, а вроде и не очень. Опять же, мы не забываем про баланс, про который говорит Николай. А во-вторых, чем отличается дешевое масло от дорогого? Тут есть целая куча параметров, и масло это не какая-то единая такая субстанция, ну она единая, конечно, мы ее объединяем, но у нее есть разные параметры. Например, та же самая вязкость. И вязкость масла, она определяется там, лабораторным методом, но первоначально нам поступает базовое масло с разной вязкостью. И чем гуще масло, чем оно ближе к уже к вот этому тому не понравившемуся вам слову товарное масло, тем оно дороже. Чем выше вязкость этого масла, чем оно ближе уже там к нашему 5W40, тем оно будет дороже. И также работает с загустителем, с полимером, потому что масло нам необходимо загущать до необходимых параметров. И чем больше этого полимера, тем он сильнее будет влиять на износ масла.
0: И тем дороже, соответственно, получается на круг, да?
3: Но на самом деле, если использовать изначально густое базовое масло и хороший полимер с ним, масло получится очень дорогое. Если туда еще добавить каких-нибудь масел четвертой группы, типа ПАО, полиальфа-олефинов, типа эстеров, алкилированных нафталинов насыпать, сделать топовую конфигурацию масла, то это будет очень дорогое масло, которое никто никогда не купит.
2: Ну, технически я бы еще дополнил, Максим, знаешь что? Что изначально самое густое изначально масло брать нельзя. Почему? Мы низкотемпературные свойства потеряем. Поэтому всегда оно берется именно и компенсируется им полимером, именно для того, чтобы скомпенсировать его вязкость, но при этом не потерять низкотемпературные свойства. Чем выше базовая вязкость, тем у нас ниже, хуже получается низкотемпературные свойства, и мы не запустим мотор просто зимой.
3: Ну и вот плюс еще
0: берем... Я уже с трудом уже понял, очень интересно, да, но...
2: Ну нифига не понятно.
0: Ну, в общем...
3: Я пытаюсь привести к тому, что топовое по конфигурации масло не бывает дешевым. Просто невозможно сделать его дешевым. А вот наоборот, загустить там условно дешевое базовое масло и загустить еще некачественным полимером, это довольно дешево, но не всегда качественно.
0: А выглядеть может, да? Выглядеть прямо
3: выглядеть
0: будет...
3: может очень дорого. Ага. И это две таких грани... между которыми огромный градиент разных масел разного качества. И вот мы все-таки как компания все-таки изучаем все это дело и стараемся балансировать на уровне цены, качества. Но мы
0: а
3: живем...
0: бывают плохие новости? Например, приходит, сейчас я скажу, руководитель Николай Крылов и говорит: «Все, парни, только что купил канистру масла из Эмиратов, последняя разработка японцев с нанороботами, все, нам всем хана, закрываемся, потому что это мы не переплюнем». Бывает так?
3: Да, как мы не переплюнем нанороботов отечественными фиксиками? Ну, конечно, бывают новые...
0: Ну, что-то бывает, что расстраивает? Например, какое-нибудь там падение цен на что-нибудь, и думаете, ё-моё, ну как работать на рынке, когда такая вот... Ну, можете не отвечать, если секретные вопросы.
3: Да, ничего секретного нет, это рынок, и каждый, кто работает так или иначе в продажах, в производстве и так далее, меня сейчас поймет, потому что бывает, что конкурент какую-то акцию запустит, под которую мы вынуждены подстраиваться. Бывают там какие-то другие внешние влияния на рынок, от чего у нас растет цена на нефть и потом на базовые масла. Следственно, и мы вынуждены поднимать цены. Рынок, он динамичный, и здесь мы, так как не являемся там нефтедобывающей компанией или той самой компанией, которая проращивает пшеницу, чтобы там сделать хлеб, мы не являемся нефтедобывающей компанией, и поэтому напрямую привязаны к ценам на нефть, ценам на базовые масла, на компоненты, там где-нибудь что-нибудь еще произошло, у нас раз логистика взлетела, и нам уже везти не напрямую из Европы, а через полмира на каких-то кораблях с поддельным названием и под нейтральным флагом.
0: Чего только не узнаешь в этот день недели, да?
3: Поэтому, конечно, цена на масло, оно зависит от очень многих факторов. И вот мы вынуждены балансировать и все-таки стараемся потребителю давать приемлемые цены в реалиях там, текущего рынка. Но
0: слушайте, а сколько должен стоить... Давайте про мотоциклы. Mm-hmm. Сколько должен стоить литр масла? Какие рамки непугающие должны быть для мотоциклиста? Что, скорее всего, это вот оно примерно...
1: Ну, тут тоже как бы мотоциклы же есть несколько видов, да, там, если мы говорим про питбайки, эндуро, которые легкие, малокубатурные, они там чаще заменяются.
2: Да?
1: Им в целом сильно дорогое масло.
0: Двухтактные в два раза меньше масла.
2: Там вообще от бензопилы масло возьмёл, да и поехал.
1: Вот. Если мы говорим про спорт, да, то там тоже все зависит от того, как он ездит, какое масло ему нужно, но в основном там ребята используют синтетику. А еще есть направление там а-ля Harley Davidson, где вообще отдельные масла, когда пришлось во все это углубляться. Очень такой сложный нюанс, сколько оно должно стоить.
0: Ну, сколько? 1000 рублей.
1: Вот ну, это наверное, минус... что-то среднее,
2: 1000 за литр это, да?
0: Да, за литр.
1: Да, да, это где-то вот среднее.
0: То есть, скорее
1: наверное.
0: Всего, что это прямо не подделка, там, да? Если 300 рублей, это прямо надо сразу бежать оттуда, да? А если там 2000 рублей, то тоже думаешь...
2: По
0: не,
2: современным
0: ребята,
2: реалиям это... похоже,
1: да.
2: Правда.
1: Ну, 1000-1200, да, где-то так.
0: Слушайте, а я смотрю на часы, вот тут мы начали так прямо так размазанно по времени говорить. Давайте чуть-чуть покомпактнее попробуем. Что вообще производит ваша компания? Я краем уха слышу, что не только масла моторные, а вообще все.
1: Ну,
0: такое,
1: смотрите,
0: да?
1: Мы производим смазки, мы производим автокосметику, мы производим сантехнические смазки, мы делаем смазки аэрозольные, делаем пластичные. У нас довольно много направлений, и говорить об этом можно бесконечно. Если мы говорим про мотонаправление, то сейчас мы производим масла, мы делаем смазки для дорожных, внедорожных мотоциклов, делаем очистители и там...
0: Очистители чего?
1: Цепи.
0: Ага, так.
1: Вот.
2: Ну и смазки цепи имеется.
1: Да, и смазки цепи тоже, да. Ну и, соответственно, как бы двигаемся в этом направлении.
0: А есть какой-то магазин у вас? Или как-то вы все эти раздаете?
1: Ну, у нас есть большая дилерская сеть, соответственно, за нее отвечает Максим. Вот. У нас есть маркетплейсы, у нас есть контрактное производство, это то, что мы производим под чужим брендом, соответственно, плюс мы работаем с большими гипермаркетами и сетями. Ага. То есть у нас несколько...
0: У вас называется ВМП...
1: Авто.
0: Для автомобилей оно и есть, получается, ага. Да? А для мотоцикла ВМП Мото.
2: Мотоко.
1: Нет, но как бы ВМП Авто мы называемся по всем направлениям. Вот, поэтому это такое... Да, но линейка, именно которой мы занимаемся по мото, у нее отдельное направление, это линейка Мотокор.
0: Заеду сегодня в Окей, обязательно посмотрю. или вы там не представлены? Или в ленту?
1: Смотрите, если мы говорим про Киев представлен, он там нет нашего масла, мы стоим там в смазках. Если мы говорим про ленту, то там у нас есть присадки, мы стоим с присадками. С раскоксойлом тоже мы там стоим. Ну, то есть в целом почти в любой сети вы сможете найти.
0: А на присадках, соответственно, ваш там логотип, он маленький где-то в самом низу.
1: Ну, не в самом низу.
0: То есть крупными буквами «Смазка» и маленькими такими.
1: Ну, это как, знаете, например, несмотря на то, что мы находимся в Санкт-Петербурге, мало кто знает наименование нашей компании, но очень многие знают, кто такой Валера.
2: Это только один продукт наш.
0: Да?
2: Да, это линейка продукта.
1: У нас есть жидкий ключ и мастер-смазка Валера.
0: Это что-то вроде нано-робота?
2: Да, по имени Валера. Русский такой, надежный Валера.
1: Вот окей. Так, да.
0: Слушайте, господин инженер, а скажите мне, что такое синтетическое масло, в отличие от минерального?
2: Ну, скажем так, что если мы сейчас будем... Вам просто?
0: Просто,
2: или...
0: конечно, просто.
2: Значит, смотрите, представьте себе масло, которое у нас минеральное. То есть получается, оно немного грязненькое, немного лохматенькое.
0: Заберем кукурузу, выжимаем сильно.
2: Да, оно не такое очищенное, поэтому оно содержит в себе всякие, ну, как сказать, присадки, которые влияют на именно низкотемпературные свойства. Да. А если мы говорим о синтетике, то это получается и продукт именно синтезированный, углеводородный. У него ровные углеводородные цепочечки, он очень как бы стабилен по свойствам в плане того, что в нем минимальное количество примесей, там, допустим, например, нет парафинов каких-нибудь, еще чего-нибудь, да, и получается, что синтетика, по сути, это та же природа, получается, углеводородная, но не только. Синтетика может быть,
0: кстати... То есть мы говорим про разное качество изготовления.
2: Да, но оно изготовлено другим способом, более высокотехнологичным.
0: И более чистый, получается.
2: Да,
0: более...
2: но надо понимать, что есть синтетики, которые получены из углеводородов, например, или из газа, да, а есть синтетики, которые синтезированы вообще не из углеводородов. Например, кремний-органика. Это тоже синтетика, но это... Получается,
0: значит,
2: уже...
0: Я покупаю моторное масло, написано семисинтетика. Это
2: семисинтетика,
0: что?
2: Это имеется в виду полусинтетика по-английски.
0: Так, то есть половина
2: это значит,
0: вот
2: что...
0: этого оливкового.
2: Это вторая... значит, что там присутствуют синтетические масла четвертой, как минимум, группы. По классификации API.
0: Просто объяснить.
2: Вот. И значит, а остальные масла, значит, там второй или третьей группы, а может даже и первой.
0: Ну, а дороже они всегда именно из-за
2: того,
0: что дороже
2: технология производства, да.
0: Хорошо, тогда закругляя это дело. Но по сути, и то смажет, и то скользит.
2: А я вам даже больше скажу. Вообще, минеральное масло не синтетическое, оно смазывает лучше, чем синтетическое. Потому что оно лучше прилипает к поверхности трения.
0: Вот прямо сейчас многие галочку ставят. Так, минеральное. Так,
2: поэтому,
0: вот сказали,
2: поэтому, да? Поэтому в чистом виде синтетика, какая-то моносинтетика не используется. Всегда используются миксы, чтобы получить комплекс свойств.
0: Ой, давайте вернемся в вашу замечательную компанию.
2: Грустно, да?
0: Ну, не очень понятно, но вот оставшееся непонятное, оно как бы делает жизнь интереснее. То есть ты помнишь, что ты вот здесь не разобрался, вот тут недопонял, и как-то... потому что когда ты все понял, уже жить уже неинтересно дальше, да. А так вот остается... Слушайте, у вас есть, помимо всего прочего, разная косметика. Вы говорили, можно натереть автомобиль, там, стекла лобовые.
1: Да.
0: Какие-то вот эти... у нас много в своем время бывало людей, которые занимаются детейлингом и всяческими вот этими бронированными пленками какими-то. Это вы тоже в это во все пустились туда, во все тяжкие?
1: Ну, нет? С пленкой точно нет, мы туда не пойдем. Вот, все, что касается именно автокосметики, она у нас не прям профессиональная. Если мы говорим про детейлинг, то это все-таки такой очень профессиональный продукт. Однако, мы в свое время выпустили 3 вида полиролей. Да, Макс? Кивни, пожалуйста. Спасибо. Вот,
0: это правда?
3: Правда.
2: Так они и продаются,
3: три вида профессиональных полиролей, но, опять же, давайте структурировать немножечко, что такое автокосметика. Это очень широкое такое понимание. В автокосметику у нас входят различные очищающие средства для автомобиля. В том числе, многие, наверное, нас знают по таким косметическим средствам, как под брендом «Чистик». Это паста для рук, которая очищает.
0: Да,
3: наверное,
0: кстати,
3: механики вашего сервиса, скорее всего, пользуются таким продуктом.
0: Да.
3: И многие нас должны знать по этому продукту.
0: Есть это вы делаете?
3: Чистик, это мы, да. Опять же,
0: вы как-то только что ближе стали к нам.
3: Опять же, Валера, про которого мы уже проговорили, присадки, ресурсы, все остальное. Но что касается косметики, довольно много различных средств по самостоятельному уходу за автомобилем. От смазочек силиконовых разных до там, почти профессиональных полиролей, которые не уступают, опять же, европейским аналогам, которые были созданы в ответ на ушедшие бренды.
0: А можно говорить, что это все-таки нишевая вещь? Что все-таки основное – это масло все-таки. Вот это самое, на чем все деньги делаются. Или все не так работает?
3: Наверное, ну, косметика, естественно, она нишевая. И, естественно, основные продукты, которые имеют самую большую популярность, это смазки, ну, традиционно консистентные смазки, в том числе там, для промышленной техники. Это масла автомобильные, грузовые, трансмиссионные, мотоциклетные. И это смазки для тормозных систем. Вот, не очевидно, это варная группа, но на самом деле в свое время мы в Россию принесли этот тренд и начали продавать смазочки в 5-граммовых стикпакетах. Вот если вы видели такие 5-граммовые стикпакетики для обслуживания тормозных систем, это производим мы, и мы в свое время эту новинку в целом в Россию принесли. И помимо этого, конечно, аэрозоли. Аэрозольные смазки, силиконовые, жидкие ключи, мастер-смазка и еще пул целых смазок, типа графитовых, медных и так далее. Это все...
0: Смотрите, как, когда вот выйдет на рынок убийца масел какой-нибудь, ну, я не знаю, какой-нибудь... Илон Маск изобретет какое-нибудь тефлоновое покрытие, которым, если покрыл, то нет износа вообще, и масла не нужно. Представляете? Соответственно, рынки рухнут везде, но вы останетесь на плаву, у вас есть Валерик, у вас есть чистилка для рук, правильно? И вообще, вы опасаетесь чего-то такого? Отслеживаете новости, что как бы только бы там, давай зашлем киллера, чтобы там этот инженер не придумал там какую-нибудь штуку, из-за чего у нас вот эти вопросы смазывания, ну, просто станут ненужными. Это из серии вот этих страшных страхов у нефтяных компаний перед электромобилями. То есть тоже вот когда электромобили заполонят планету, угу, получается, что нефть особо не нужна.
2: А там тоже много масел. Там есть трансмиссия, и там тоже нужны масла.
0: Невозможно разговаривать.
2: И главное, что там еще и нужно и охлаждать все это, потому что электромоторы, ой, как греются, и там тоже нужно масло.
0: Наверное, да, наверное, вы правы. Максим, да.
3: Вот
0: да.
3: Именно поэтому мы не будем нанимать киллера. У нас есть Николай. Если что, он решит все, что угодно. Во-вторых, действительно, в электромобилях и в целом там в разработках нет ничего страшного. Во-первых, прогресс, он двигает всех нас вперед, и мы как компания будем к этому адаптироваться. А уже во-вторых или в-третьих, я надеюсь, что именно мы станем тем самым Илоном Маском, который изобретет суперсовременное нанопокрытие, которое приведет нас к отсутствию масла в картере автомобиля. Потому что разработки не останавливаются, и новинки от нас будут выходить. За этим можно как раз следить в наших соцсетях, на драйве и так далее. Ну и если что, мы, конечно, придем и анонсируем.
0: Давайте, да, давайте последний вопрос. Все равно мы ничего не успели запланированное, но хотя бы как-нибудь красиво. Есть целая большая индустрия вот этих самых присадок всевозможных в масло. То есть, предположим, я езжу на вашем масле, но можно прочитать, что вот если я залью присадку вот такую, она мне и промоет там что-то, и прямо вот и там прилипнет ко всяким микротрещинкам, их там их типа заплавит, компрессия увеличится и так далее, и так далее. Насколько вообще вот это, в это можно верить, и делаете ли вы такое, и ну вот, вот по этому поводу выскажитесь.
1: Ну, у меня была история с одним из партнеров, ну не партнеров.
0: У нас радио не про это.
1: Да.
0: У вас была история с одним из партнеров.
1: В общем, он занимается перепродажей автомобилей, и случилась у него такая история, что в нескольких автомобилях упало давление, у нас есть присадка ресурс, он такой, я, говорит, 3 пакетика залил.
0: Так.
1: Спокойно ее продал, у него все восстановилось, и он это сделал, ну, как бы, не один раз, а в нескольких автомобилях.
2: И главное, что потом злых клиентов не вернулось, то есть
1: да,
2: все работает.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: правильно,
1: да,
0: он сменил имя, паспорт, да.
1: То есть это история из жизни, когда вот пришли и сказали, вы знаете, я вот тут попробовал, все сработало.
0: Ну, давайте, наверное, какой-нибудь хотя бы микроитог или прокомментируйте, Максим.
3: Да, я могу прокомментировать, ведь добавки...
0: Прокомментируйте, Максим.
3: Да, я могу прокомментировать, ведь добавки в масла ресурс — это то, с чего мы в целом начинались как компания.

0: Организацию
1: то есть мы не имеем права указать допуск.
0: Да, и мы не можем указать те самые допуска на канистрах. То есть это перестанет быть маслом, которое соответствует там какой-нибудь норме API или ASE.
2: То есть погодите, значит, есть автомобили, в которые не нужно присадки в двигателе, потому что можно сломать, и вот это дело все сертифицировано, описано и так далее. И на канистре написано, у вас там что-то соответствующее ДВСу там какому-то, да? Угу. Если прямо сразу присадок налить, то не пройдет сертификацию, так я понимаю?
0: Да, если в масло сразу добавить вот эти добавки, то оно не будет соответствовать этим нормам. А добавки уже добавляются как раз по желанию собственника, если наблюдаются какие-то проблемы, если просто хочет защитить двигатель.
2: А это какой-то картельный сговор у вас, да?
0: Это скорее...
2: По всему миру, что мы не добавляем присадки, потому что есть еще люди, которые продают отдельно присадки, или как?
0: Это скорее у американского института нефти, конечно, такие уж заговоры. Мы лишь вынуждены соответствовать этим допускам американского института нефти. И добавки — это как раз то, что...
2: Есть такой институт?
0: Да. Ну вот как раз нормы API, то, что на канистрах написано, там, если посмотрите на любое масло, будет написано API и там
1: это
0: такое-то.
1: Аббревиатура института. Ага.
0: Это аббревиатура американского института нефти, под которой сертифицируются все масла. А вот добавками можно улучшить уже потребительские свойства как раз масла, защитить свой мотор в будущем или избавить от каких-то проблем, которые только начинаются. Надо понимать, что
2: или избавить от этой тяжелой жизни.
0: Что если у вас блок двигателя уже с постоянной вентиляцией, то вам ни одна присадка не поможет, чудо-средств не бывает.
1: Но а профилактика, если... даже может помочь.
2: Это не позитивная нота сейчас была.
0: Это реалии, к сожалению, люди хотят, залив один флакончик за 500 рублей, и избавиться от всех проблем с двигателем, при этом они не обслуживали его. Там цепь ГРМ гремит так, что можно под нее, ну, не знаю, отпивать кого-нибудь, а он пытается флакончиком починить эту машину, но так не работает. Но мы не чудесники, не бывает, что там залил, мы вот так волшебной палочкой махнули, и все починилось, все радостные, и вообще вокруг бабочки и пони.
2: Вот это позитивное.
0: Мир жесток.
2: Да, хорошо. Друзья мои, не успели, но мы старались. Давайте на этом завершим временно. Приходите еще. Бесконечная тема, мне кажется, актуальная для любого мотоциклиста-автомобилиста. Будем прощаться тогда. В гостях у нас была компания ВМП Авто, замечательная Мария Фанчелли, замечательный Николай Крылов и великолепный Максим Фельдман. Спасибо вам большое, дамы и господа. Удачи, до встречи снова. Спасибо и счастливо.
3: Спасибо.
2: До свидания.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
4: От заголовков к реальности.
6: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
4: При дружеском участии компании «Евроавто».Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
7: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
8: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Моторадио» в эфирной студии. Традиционно для этого часа и дня. Пятница, 17.00. Программа автомобильных новостей с участием Ильи Плисова. Илья в студии. Илья, привет.
3: Саш, привет, дорогие друзья. Всем здрасте.
2: Ну, как всегда в начале программы мы анонсируем, так сказать, основные темы. И этим занимается также Илья. Илья, прошу.
3: Итак, 15 мая, что у нас происходило на этой неделе и что стоит отметить из того, что мы сегодня проговорим. Анонс. На Камчатке не все машины вышли из-под снега живыми. В очередном регионе запретили электросамокаты. Мерседес продал все свои автосалоны в Берлине. На дорогах Франции попадаются пьяные олени, а россияне получили более 2 миллионов рублей за жалобы на нетрезвых водителей. Будут ли платить за сообщения о пьяных оленях, пока не сообщают.
2: Вполне возможно, что и будут. Посмотрим, да. Ну, а начинаем мы традиционно с происшествия, я так понимаю, да?
3: Да.
1: Происшествие.
3: Новость, которая попала к нам в анонс, и она, в общем-то, такая всепогодная. У нас, знаешь, зачастую автомобильные новости связаны с погодой. Никуда нам от нее не деться, она очень формирует наш стиль езды, вообще, что происходит. И чем занимаются прекрасные водители, да? Мы периодически с тобой смотрим, когда же шиномонтировать машины, и вот потихоньку вот этот теплый фронт с экватора начинает добираться уже до самых северных регионов.
2: А ты уже поменял уже?
3: Да, уже поменял, уже все на лете.
2: Мне кажется, вот так ответить могут очень немногие.
3: Немногие, вот. Да. И последний регион уже тоже начинают выходить из-под снега, как подснежники. Этой зимой у нас, если помнишь, про Камчатку было несколько новостей, когда двухметровые сугробы, в которых прыгали со второго этажа люди, и они накрывали эти автомобили, а люди говорили, что они закрывают, вот как-то огораживают места покрытия снегом своих автомобилей, чтобы другая машина сверху не запарковалась. В этой шутке была, конечно, доля шутки. Вот. А сейчас пришла весна, и снег начинает уходить даже с северных регионов. И в данном случае что происходит? Все начало таять, часть автомобиля буквально смяла под тяжестью льда и снега. Вот если кто-то видео смотрит с канала Mesh, оно очень живописно выглядит, и реально автомобили прямо разрушены. Кузова, стекла разбиты, кузова смяло.
2: Получается, он как бы из боков сдавливает, получается, да?
3: Да, откуда может, оттуда и сдавливает. Но самое главное, что двухметровая толща снега, в конце концов, к концу зимы превращается не в легкий пушистый снежок, а в такие уже ледяные куски, которые вместе с водой становятся настолько тяжелыми, что машины разрушаются. Поэтому те, кто думал откопать весной свои автомобили в целости и сохранности, очень разочаровались. Честно говоря, я такое первый раз вижу, хотя возможно, такое происходит.
2: Году что-то похожее.
3: Происходит регулярно. Но вот это очень, очень живописно. Это новость этого года, вот этих недель. Потому что вот...
2: Слушай, ну, кстати, очень такой хороший тест-драйв на крепкость кузова для каких-то вот тяжелых таких регионов, правильно?
3: Да, реклама БТРов для личного пользования. Они, наверное, выйдут целыми из такой снежной лавины.
2: Слушай, ну, 1-2 метра квадратных сугробы... А, тонны, господи! Сугроб весом 2 тонны? Такое может быть?
3: Да. Снег бывает разный, в конце зимы он слеживается. Туда попадает влага, она никуда не девается, она там абсорбируется. Ну и, грубо говоря, снег начинает вот своего легкого веса, к которому мы привыкли, когда лепим снежок, приближаться к состоянию весу и массе, и плотности льда. Льда.
2: Ну да.
3: Вот, а лед уже это совершенно нелегкая субстанция, поэтому там любой кубометр льда раздавит любой автомобиль.
2: Слушай, а никак нельзя бороться, да? Может, какие-то реагенты сыпать, может, чтобы такое? Ну как? Это автомобили, над ним еще пару метров снега. Ну, да что же за регионы такие у нас? Такие удивительные.
3: Можно ли бороться с природой? Можно. В целом, человечество двигается в этом направлении. Мы двигаемся. Мы пытаемся растопить всю планету. Но я боюсь, что если мы в этом деле преуспеем и победим природу, нам не понравится результат. Может, на Камчатке станет легче. Но, между прочим, знаешь, вот есть даже такая ситуация, когда в тундре размораживаются, вечная мерзлота. вечная мерзлота размораживается настолько, что строения, которые там возводились, они начинают падать, потому что они не удерживаются, их не удержит фундамент. А поскольку она начинает размораживаться вглубь, там образуются, ну, вот как торфяники, да, там такая благотворная для согревания еще дополнительного почва, и она начинает возгораться, как торфяники, и она прогорает внутри, и тем самым греет атмосферу дополнительно, еще и проваливается внутрь. В общем, это борьба с сугробами, но с Александром, в общем, бороться, ну, лучше за нее не голосовать.
2: Давай, да, позитивное куда-нибудь. Да. Хотя следующая
3: новость... Очень позитивное. Названы самые аварийные мотоциклисты в России.
2: Так.
3: Да, да, тут «Известия» решило посмотреть полувозрастной состав мотоциклистов, которые наиболее неаккуратно ездят, скажем так, причем настолько неаккуратно, что попадают в ДТП. И чаще всего пишут, что инициаторами страховых событий по ОСАГО среди мотоциклистов становятся байкеры в возрасте от 30 до 39 лет. 34% обращения, треть, да, от всех. От 40 до 49 лет 26, то есть вместе они составляют больше половины таких байкеров. Об этом говорится в исследовании страхового дома ВСК и дилерского холдинга «Автодом», которое исследовало «Известия». Как рассказали аналитики, молодежь управляет мотоциклом относительно аккуратно. На возрастную категорию с 30 до 30 лет приходится 14% обращений. Вот странная история. Мне казалось, что как раз молодежь, дорвавшись до мощных моторов, должна оказаться в самых безобразных ситуациях. Ситуация мгновенно. Я свидетель этому сам. Вот когда
2: но они есть в 14%.
3: Вот. Они есть в 14%, но, может быть, тут какая-то девиация. Я всегда вот смотрю, нет ли какой-то девиации в статистике, каких-то нарушений, да, что-то другое, что повлияло. А может, они за ОСАГО не обращаются. Может, они убрались сами в столб и никуда не идут. Доля женщин-мотоциклистов становится виновниками страховых случаев, фиксируется на невысоком уровне, около 20%. То есть, хорошо водят и, в общем-то...
2: То есть, каждая пятая только.
3: Да, но в целом, знаешь, вот если говорить о такой статистике, то может оказаться, что большая часть вообще невиновна в ДТП. Мы с тобой были свидетелями не раз, когда люди не виноваты в ДТП, особенно с байкерами это случается. И поэтому 20%, то есть, грубо говоря, там вообще несколько процентов, когда сама девушка или женщина, байкер, она что-то такое нарушила. При этом, как отмечается в исследовании, в целом россиянки стали чаще приобретать мототранспорт. Около 18% опрошенных компаний против 9% года назад. То есть женщины все активнее пересаживаются на мотоциклы. Вот, в общем, если интересно такое исследование, смотрите в «Известия». Дальше есть какая-то убыточность страховых. Они оценивают мотоциклы Yamaha, Honda, Kawasaki, BMW. Вот и странно, что в топах пока не появляются китайские мотоциклы, хотя мы видим, что их масса на дороге, они активно покупаются, продаются. Да и вообще китайская мотопром, в отличие от автопрома, намного более развит, потому что вообще азиатские страны очень мотоциклетные, очень двухколесные, и Китай, как никто, там просто эти тысячи мотоциклов, начиная от скутеров, да, простеньких, небольших, до крупных мотоциклов, там это все дело давно уже работает. Следующая новость. В США мотоцикл после жесткой аварии, продолжаем, в общем-то, мысль про ДТП, и в данном случае конкретный кейс, после жесткой аварии повис на светофоре. Вот если кто-то посмотрит вот то видео, которое мы показываем, и те фотографии, которые произошли от столкновения BMW с этим мотоциклом, выглядит это действительно как в GTA после столкновения, как-то он его отбросило вверх, и поперечная балка светофора, которая висит над дорогой, его поймала, и вот он между вилкой и моторным отсеком, балка попала туда, и мотоцикл остался там висеть. Вот, мотоциклист выжил, а водитель автомобиля даже остался без травм. Ну, мотоциклист, да, без травм не мог обойтись, потому что он улетел за автомобиль и за мотоцикл. Мотоцикл своим ходом отправился в небо. Фото, видео мы берем из «Автомании». Смотрите в телеграм-канал, если интересны такие новости. Во Франции водители официально уже жандармерия, полиция местная, предупредила о пьяных оленях. Волшебная совершенно новость, которая завершает наше происшествие. Где это произошло? Восточная часть страны, в департаменте Сона и Луара. Вот, полицейские сняли некое видео с оленем, который ведет себя, прям скажем, неадекватно. Значит, бедное животное носится по полю как сумасшедшее, падает, неуклюже поднимается. В общем, совершенно оно ведет себя, ну и как человек, который немного перебрал в пятницу. Кстати, не делайте такого, как эти олени, тем более не выбегайте на дорогу. Есть комментаторы, которые думают, что это у оленя какое-то заболевание, даже нашли его, хроническая истощающая болезнь. не знаю, что это такое, поражающее североамериканских оленей. Но французы пишут, что это не очень возможно, потому что во Франции такого заболевания нет, а вот алкоголизм есть.
0: Слушай, во Франции, по-моему, люди выпивают за обедом легко сухого вина, бутылку. Такие.
3: Да, и у них даже есть какой-то допуск, типа 0,2 промилле допустимый, да, то есть, ну, если ты бокал вина выпил, вроде как и можно. Мы не рекомендуем никому, потому что любая доза алкоголя изменяет сознание, это плохо, не используйте это ни за рулем, никогда вы вздумали гулять рядом с дорогой, как те олени несчастные, о которых пишет пресс-ситрон.нет.
0: Какой? Цитрон?
3: Пресс-ситрон.нет. Вот там по-французски рассказывают нам об этих оленях и несчастных водителям, которым приходится их объезжать из-за того, что они очень неуверенно ведут себя при переходе дороги.
0: Окей, продолжаем.
3: Что нам у нас там
0: на очереди? Так, слушай, у нас каждый раз будет когда-нибудь у нас, чтобы его не было?
3: Мы бы с удовольствием, мы его ужимаем и уменьшаем, как RAR и ZIP архиваторы, но их никуда не деть. Эти законодательные инициативы, да. В данном случае, ну, сравнительно хорошая. Опять же, новости, такая ситуация. Новости кому-то хороши, кому-то нет. Вот кому хороши, пожалуйста. В Лобне запретили прокат электросамокатов. Глава городского округа Лобни,
0: это где?
3: Анна Кротова, это Москва,
0: Москва?
3: Ну, это Московская область, подписала постановление о запрете деятельности сервисов по аренде самокатов на территории муниципалитета. Администрация округа Лобня постановляет запретить деятельность операторов, оказывающих услугу по предоставлению средств индивидуальной мобильности. Вот СИМы эти самые появляются в документах на территории городского округа Лобня. Говорится в документе: запрет выдан на основании решения объединения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Лобне 6 мая 2026 года. Уже вступил в силу. Значит, на самом деле тут не очень большая новелла. Мы помним, мы периодически рассказываем о таких запретах. Значит, спросили наших редакторов, выяснили, где же у нас. В Лобне, в Люберцах, в Котельниках, в Раменском округе. Да, у нас запреты, в общем, останавливают прокат вот этих самокатов, запрещено. В Амурской области, в городе Благовещенск запрещено тоже движение СИМ в отдельных зонах, а также штрафы за нарушение полного запрета на размещение и передвижение. Республика Татарстан, Елабуга и набережные Челны сообщается о полном запрете кикшеринга. В общем, прокат недоступен с 2022 года. Ну, то есть области, в которых считают, что самокаты и сами по себе зло, а кикшеринг вообще никуда не годится.
0: Слушай, ну это же такой большой бизнес. Наверняка есть лоббисты. Наверняка это все не просто...
3: Самокатные лоббисты, конечно, есть.
0: Ну да.
3: Рассказывает нам об этом Интерфакс. Да, ссылаясь на документы, собственно, Лобни округа. Максимальную скорость сим-курьеров ограничили на отметке 25 км в час в Москве. Это удивительно, что это происходит только сейчас, например, в Петербурге, если ты сейчас возьмешь самокат на прокат, чем я иногда балуюсь тоже, честно говоря, грешен.
0: Так он программно как-то, да, прошивается?
3: Да, нет? Программно прошивается, и в большинстве случаев самокат, именно, ну, этот арендный, недоступен на скорости более 20 км в час. Ты разгонишь, у тебя 20 и как бы все. Хотя эти штуки могут ездить быстрее, они такие хорошие модели, мощные, чувствуется моща, но она но такая ограничена. Не беспокоиться о твоем здоровье и здоровье окружающих. В данном случае в Москве сократили до 25 км в час. Я удивлен, потому что даже 5 км в час дополнительно — это прям серьезное изменение. Напоминаю, что мощность импульса возрастает пропорционально квадрату скорости.
0: В смысле, импульса удара, если столкновение.
3: Импульса удара, да, квадрату скорости. То есть, на самом деле, набор дополнительных километров с каждым дополнительным километром очень сильно увеличивает проблемы, да, при ДТП. В рамках стандарта работы курьерских служб в Москве утвердили новый регламент. Он гарантирует, что благодаря обязательному внедрению телематических модулей максимальная скорость таких средств индивидуальной мобильности, велосипедов, мопедов, неважно каких, составляет 25 км в час. Проигнорировать медленную зону теперь станет технически невозможно. Главным изменением нового регламента стал переход к адресной модели. Теперь в единую цифровую систему поступают данные не только о деятельности компании, но и о работе каждого конкретно доставщика. Не очень понимаю, как это будет работать в современных условиях, когда те же самые сигналы GPS начинают сбиваться, глушиться и быть неточны. И, может быть, где-нибудь в пригороде ты можешь ехать 35 км в час, а в центре Москвы нет.
0: Помнишь, вот у нас был GPS, по-моему, твоя же новость, наверное, с год назад. GPS, который ориентируется по рельефу местности.
3: Да, но это была новость, у нас была в разряде технологий. Да, таких новостей было несколько. Несколько компаний разрабатывают ориентировку.
0: Это все, да? Так пока и нет.
3: Нет, у нас это была западная новость. Западная и восточная, и китайцы разрабатывают. И на сегодняшний день такие системы продолжают развиваться, которые смотрят на геомагнитные поля, делают необходимые поправки.
0: То есть без спутника.
3: Совершенно без спутника, да. Достаточно хорошо это все развивается, но не у нас. У нас почему-то до сих пор ссылаются на GPS, вот как здесь говорят в известиях.
0: Но ради курьеров можно.
3: Но у нас есть ГЛОНАСС. Но суть заключается в том, что определить доподлинно, где ты находишься в некоторых районах, нельзя. Как они привязываются, вот они рассказывают, как они привязываются к адресной модели. Ну, черт их знает. Надеются, что она будет работать. Потому что, по большому счету, если физически тебя показывает, что зачастую происходит где-нибудь, что ты в Домодедово едешь, а может и едешь. Вдруг ты на дачу поехал на самокате. Чуть тебя ограничивать. Далее. Госдума упростила оформление документов при выявлении водителей с опьянением. У нас сегодня у нас пятничная какая-то передача, просто вот трезвого ничего.
0: Вот это хорошая новость.
3: Хорошая новость. Да. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект. Вообще, знаешь, как сказать, вот чем занимается Госдума, хочется спросить. Казалось бы, отдай вот такую прерогативу решения исполнительному органу. Пусть сам МВД, ГИБДД, в конце концов, сами для себя напишут, чего им нужно оформить. И это будет очевидно. Ну, представляешь, инспектор видит кого-то нетрезвого, он очевидно для него нетрезвый, а он должен написать от 3 до 5 документов. И хочет спросить, зачем? И вот Госдума, пока в Госдуму это дело мысль не пришла, вот никто это изменить не может. Выглядит это странно, честно говоря. Почему ГИБДД самому лично не решить это для себя?
0: Но это бюрократический вопрос, ведь правильно?
3: Ну, сильно бюрократический. Согласно документу об отстранении от управления транспортных средством, будет составляться протокол или делать соответствующая запись с указанием даты, времени, места основания отстранения, должности, фамилии и инициалов лица, применившего данную меру, сведений о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена мера. Вот. А сами там подробные данные, которые требовались для создания других документов, будут в виде галочек. Ну, типа, галочки поставил. Ага. Ну, что такого нужно? Зачем Госдуме это рассуждать? Не
0: Слушай,
3: знаю.
0: Ну, они не могут внести ничего, например, в ПДД, никаких изменений без
3: ПДД основополагающий, да, но это же не правоустанавливающий документ, а операционный. Ну, то есть, грубо говоря, что делать и каким образом делать. Казалось бы, это могло быть вполне в их ведении. Ну, и хотелось бы разгрузить Госдуму. С другой стороны, пусть лучше этим занимается, чем другим. Пусть он разгружает ГИБДД, чем нагружает кого-нибудь еще. Правильно?
0: Ну, позитивно, да.
3: Тоже, хорошо. Да. RIA.ru рассказывает, если хотите, подробности, и не только.
0: Вот следующая новость даже вышла Нравится? У нас в заголовок.
3: Откуда ты знаешь всегда, как следующую новость расскажу?
0: Ну, я подсматриваю в специальном месте.
3: Понятно. Выплаты на жалобы на пьяных водителей России превысили 2 миллиона с 2020 года. Да, действительно, мы не уходим сегодня от этой темы. Не знаю, почему она такая. Наверное, надо пригласить какого-нибудь...
0: Пьяного
3: водителя причем. Нет, надо, наверное, пригласить какого-нибудь специалиста из медвытрезвителя. Есть такие?
0: Не знаю, сомневаюсь.
3: Вот, и он нам расскажет много интересных подробностей. Александр, воспользуйся этой мыслью, потому что, ну, как бы сюжет такой пятничный.
0: Давай, поясни заголовок. Что значит выплаты?
3: Выплаты, да. Россияне за 6 лет. Фактически действие закона, когда им предлагают оплату за то, что ты пожаловался на пьяную. Ты говоришь, а вон Вася, он нетрезв.
0: И инспектор достает 5000 рублей.
3: Он,
0: спасибо, товарищ.
3: На тебе, спасибо, товарищ. Если действительно он выясняет, что он был нетрезв. Значит, называется это недонос, а жалоба. Тоже красиво. Разбирался в этом Коммерсант. Мы на него ссылаемся. Система премий действует в 15 регионах. Размер вознаграждения ежегодно растет, достигая 20 тысяч за одно сообщение. То есть вот, ну, мало 3-5, вот 20.
0: Ну, на самом деле вопрос непростой, потому что если ты, например, думаешь о том, что твои дети во дворе гуляют, а там этот пьяный товарищ.
3: Нет, совершенно непростой.
0: Тут посмеяться-то можно.
3: Саш, конечно, да, мы каждый раз говорим о том, что пьяных не должно быть. И действительно, гражданский долг для многих настолько важен, что они даже не приходят за деньгами, как пишет Коммерсант. Вот. Практику ввели в 2020 году на Ямале. Представляешь себе, вот первый регион, который... Не знаю, что такое. Ямальские водители.
0: Там так холодно, без этого водители. Ездить нельзя, наверное. Все чуть-чуть...
3: А может быть, они выпьют и потом изнутри отмораживают стекла. Вот так дуешь на стекло, да. И оно отмерзает благодаря алкоголю. Деньги выплачивают после подтверждения факта опьянения, задержания водителей и составления протокола ГИБДД. Значит, вот Вологодская область. Механизм работает с 2023 года. Платят также за выезд на встречную полосу. То есть, если у вас есть палочки, вы хотите постучать, можете вот это сделать.
0: Погоди, то есть, если мой регистратор снял человека, который выехал на встречку, я это дело отправил, пожаловался, да, его, значит, нахлобучили.
3: То есть, ты потенциальный деньгоприобретатель. Ага. Можешь заработать.
0: Ну, я не знал, так, да.
3: Вот, вознаграждение выросло с 3 до 15 тысяч. К 5 мая 2026 года поступило 167 обращений, произведено 93 выплаты на общую сумму 1 220 000 рублей. В общем-то, видишь, граждане становятся такими дружинниками. Они выполняют некоторым образом работу инспекторов.
0: Ну, повторимся опять же, что шутки тут, конечно, есть и веселые.
3: Нет, да, да. Ну, тут мы не очень шутим. Нет, на самом деле все это рабочая история. И кажется, что если мы все будем нетерпимы к таким людям, мы даже не будем пускать их за руль, вот прям руками. Я знаю точно, что ни один водитель фактически вряд ли сидит одинокий дома, набухался, извините за выражение, сел и уехал. Это редкая история. Обычно это какая-то компания. И те люди, которые сидят вместе с ним и понимают, что он сейчас сядет за руль, они, конечно, полностью ответственны. Поэтому, дорогие друзья, проявляйте свою гражданскую ответственность. А если вы не можете вменить, скажите, что мне за это заплатят, и я сейчас на тебя жалуюсь и заработаю двадцатку.
0: Помнишь знаменитый фильм... Господи, каждый год 31 числа мы ходим в баню. Помнишь, положитесь на меня, я никогда не пьянею. Вот это типичная ситуация, что находится в компании, да, человек, который говорит, да я...
3: Не объективная оценка действия алкоголя, совершенно точно невозможно это сделать, исходя из собственного состояния, и не стоит этим заниматься. Давайте мы посмотрим вознаграждение, которое сегодняшний день предлагают разные регионы. Значит, на момент введения это было от 2000 рублей за жалобу до 5000 рублей. А что сегодня, что на 26-й год? Те, кто в Амурской области проявляют гражданский долг, могут сделать это не бесплатно в размере 20 тысяч рублей. Магаданская область тоже 20 тысяч рублей. Дальше по нисходящей. Вологодская 15, Алтай 10 и Республика Бурятия 10 тысяч рублей. Дальше у нас пятитысячники. Брянская, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Нижегородская область, Хабаровский край, Воронежская область. Оренбургская область, вот и 5 тысяч хочется потянуться, но хватило денег только на 4600. Республика Коми 3000, Республика Тыва 2500. На самом деле, я считаю лично, что тут дело не в сумме. Дело в том, что это руководители этих регионов, они показывают, что нельзя это нарушать, и вы не должны быть равнодушны к таким вещам. В общем, на этом мы закончим сегодня законодательную часть.
0: Так, и плавно переходим. Сейчас мы посмотрим, к чему у нас.
3: Новости рынка у нас.
0: Новости автомобильного рынка, друзья мои, на нашей интернет-волне. И где же они у меня? А вот они у меня.
4: Новости авторынка.
0: Ну, это как-то позитивно звучит.
3: Ну что ж, раз Александр нашел новости авторынка, мы к ним и перейдем. Значит, появляется новый бренд, который был недавно зарегистрирован. Мы об этом рассказывали. Называется он Сенат. Сенат — это не тот, который... Аурус Сенат — это самостоятельный бренд. Будет он называться Сенат 900 и станет более доступным вариантом Ауруса, вот того самого дорогого. И нам бы казалось, что развивается то самое производство, и там наладилась новая какая-то модель, более бюджетная, но тоже красивая и прекрасная.
0: Бюджетная?
3: Да. Однако, что пишут, в ближайшем будущем в России появится новый автомобильный бренд «Сенат», который уже зарегистрирован, как я сказал. Его название и символику, которые напрямую отсылают к автомобилям марки «Аурус», запатентовали в 2024 году. Позже появились неофициальные данные, что под брендом будут выпускаться более доступные, чем оригинальные «Ауруса». Ну, естественно, это будут модели китайского происхождения. Что же я говорю «естественно»? Это неестественно, это плохо, мы это порицаем. Казалось бы, у вас есть производственная база, делайте свои, но нет. Значит, сейчас информация подтвердилась официально. В сертификационную базу отнесено одобрение типа транспортного средства на автомобиль Сенат 900. Вот, это такой седан длиной 5 с небольшим метров, ширина 1,9. В общем, стандартный седан. V6 3 литра, 326 лошадиных сил. Но вся эта история, в общем-то, не покрыта мраком. Мы понимаем, что это одна из версий Хонки или Хунцы, как их называют, H9 Deluxe. Вот, и...
0: Ну, красивый.
3: Да, очень красивый. Сам автомобиль очень красивый. А наш вклад, наш российский российский внутренний вклад импортозамещения, мы успешно импортозаместили логотип на решетке радиатора, руле и других местах, где требуется великая надпись «Сенат». Очень красиво, в стиле «Аурус».
0: Кириллицей.
3: В том числе есть и кириллица, и латиница. Не знаю, какой кому достанется.
0: Ну, видимо, будет экспортный вариант.
3: Экспортный вариант. Очень смешно экспортировать китайские хунцы.
0: Под брендом
3: «Сенат». «Сенат». Что-то такое странное на английском языке. Ну так вот, в общем, скоро появится такая машина. Так понимаю, что ее быстро очень выпустят, потому что наклейки выпускаются быстро. Вот ОТС прошли, и все, и у нас появился. Сколько он будет стоить, не знаю. Да. Выглядит так, что он не будет стоить дешевле, чем хунцы, что полностью меняет смысл. И, в общем-то, вся эта история, она теряет какой-то смысл. Только если хунцы не запретят. Например, запретят ввозить оригинальные, будут продавать только сенат. Тогда да, это будет работать. Значит, ну, я шучу, конечно. Есть иногда такая вещь, когда появляется еще один дистрибьютор, да, второго бренда, в общем, у китайцев много двух-трех брендов внутри одной марки, появляется и запчасти, и улучшается сервисное обслуживание, то есть больше сервисных центров. Ну, будем надеяться, что вот этот подход, как сказать, позволит владельцам и Хонцы, и Сената будущего, в общем, получить более доступную запчастную базу и ремонтную. Что у нас дальше? В Москве начнут выпускать печатные платы для АвтоВАЗа и Москвича. Вот тут меня самого немножко в ступор это все вводит. Во-первых, что такое печатные платы для АвтоВАЗа и Москвича? Где-то в новостях мы посмотрели, что и КамАЗ тоже стоит в очереди на эти печатные платы. Но из моего предыдущего опыта, многих-многих лет, мне казалось, что печатные платы — это не про автомобили, это про электронику.
0: Электроника для автомобиля.
3: Ну да, да. Ну и казалось бы, что если ты начинаешь производить печатные платы, автомобильная отрасль для тебя — это всего лишь один из вариантов эксплуатации этого. Но, тем не менее, новость звучит таким образом. В Московском индустриальном парке Руднево, кстати, очень хорошая практика последнее время, кто не знает, создавать индустриальные парки, в которых есть доступ к электричеству большому, доступ к площадям. В общем, все подготовлено для того, чтобы развивалось производство. Оно не очень развивается, но все-таки развивается. Итак, в этой Руднево начинается выпуск печатных плат для автомобильной практики.

0: Со 105 до 123 тысяч единиц за тот же период. Поэтому можно констатировать, пишет Сергей Целиков, что после внедрения заградительной планки утилизбора структура ввоза кардинально изменилась. Если в прошлом году на долю авто с пробегом мощностью 160 приходилось почти 42% импорта, то есть у нас страна голосовала за мощные моторы. Могли себе позволить и бензин, и мощные моторы, и более дорогие автомобили, что уж говорить, 160, более 160 литров, это более дорогая техника. А сейчас всего лишь 4,5% въезжает с такой мощностью.
1: У нас на очереди небольшая музыкальная пауза.
0: Давайте отвлечемся от этого всего веселого.
1: Окей, давайте.

0: вы на волне радиостанции Моторадио в эфирной студии, соответственно, в соответствии с временем, датой, днем недели и так далее, автомобильные новости на Моторадио.
1: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Илья Плисов в студии. Прошу, Илья.
2: Да, вне зависимости от желания и нежелания хотел продолжить. Россияне, мы продолжаем новости рынка. Россияне больше всего желают возвращения каких автомобилей?
0: Корейских и японских, это, ну, по-моему, очень ожидаемо.
2: Hyundai Kia очень к ним прикипели, и Toyota очень к ним прикипел. Весь мир, не только российские потребители.
0: Вот французов нет почему-то, хотя... Что, а что за смех сейчас был такой?
2: Я думаю, что если произвести опрос, вот в данном случае опрос произвел Автостат, если произвести опрос, желают ли француженок, вот, наверное, тут был бы, конечно...
0: Тоже спорное, хочу сказать.
2: Спорное, да? Француженки спорные с той точки зрения.
0: Ну, Рено Логан лучше, конечно, француженка.
2: Как она может тебя докатить до работы?
0: Да.
2: Ну что же, Автостат провел опрос, выявил бренды, возвращение которых больше всего хотят потенциальные российские покупатели. Зачем такие штуки делаются? Знаешь, расскажу. Дело в том, что это всегда называется отложенный спрос. Люди мучаются, не продают старые машины. Люди мучаются, покупают машины, если уж вынуждены купить, те, которые не хотят. То есть они бы купили другие. Вот об этом идет речь. И вот Toyota и Hyundai Kia набрали по 38% голосов. То есть, грубо говоря, чуть ли не... Две трети респондентов, даже больше, хотят либо Hyundai, либо Kia, либо Toyota.
0: Но Volkswagen тоже близко.
2: Да, Volkswagen близко. Единственное, что надо сказать, я так понимаю, судя по цифрам, если мы сложим 38, 38 и 34 первую тройку, мы уже добьемся
0: до 100%. Да, да, да. Это вот. Кто так посчитал?
2: Вот, да, да, да. Это как волшебные 146%. Нет, это не об этом, но, скорее всего, обычно мультивыбор. Да, то есть, когда люди говорят, назовите хотя бы несколько автомобилей, которые вы хотели бы, чтобы они вернулись.
0: Слушай,
2: да?
0: А что, реально кто-то занимает вот такими опросами? Вот меня
2: в данном случае агентство Автостат им позанималось, выложило на сайт, можете посмотреть. Для голосования были выбраны бренды с наибольшим объемом текущих продаж, а опросе, который проходил 3-12 мая, принял участие больше, около 1500 человек. Можно было выбирать несколько марок. Я угадал, видишь, Александр, я умею читать такие опросы. Добрался до конца новости, и все подтвердилось. Вот поэтому сумма процентов свыше 100%.
0: А я не пролистал, да?
2: Я вот прямо из цифры сразу понял, как это выглядело. Ну что же, идем дальше. Россияне начали продавать авто ниже рыночной стоимости. Почему так происходит? Слушай, это вот такой, ну как сказать, вот за что купили, зато продали. Российская газета пишет, с одной стороны, такой заголовок. Вот вслушайся. Про ниже рыночной стоимости, почему так происходит. И ты ожидаешь объяснения, что какие-то люди демпингуют, продают. Надоели им эти машины, ждут китайцев. Или корейцев, или Toyota. Не знаю, что они ждут. Вот. А дальше мы читаем новость, вот прямо как есть, что российский автомобильный рынок столкнулся с ростом мошеннических схем, направленных как на клиентов, так и на дилеров. И вся оставшаяся новость не соответствует заголовку примерно на 100%. Вот. Одним из ключевых трендов, уже идем к новости, становится переход от реактивной модели, когда инцидент реагирует постфактум, к проактивной стратегии. Вообще кажется такая штука, что российская газета наконец освоила искусственный интеллект.
0: Похоже, кстати.
2: Да-да-да. Там такое начинают производить. Но я могу сказать, порекомендовать брать хорошие, свежие модели, потому что они не ошибаются в соотношении заголовка с содержимому. Не ошибаются.
0: А это ошибся, да? Ну, вообще да.
2: Речь идет про ниже розничную стоимость, а дальше вся история про мошеннические схемы, да? И Рольф опрашивают, профессиональный участник рынка, в ситуации, когда клиент находится под давлением или введен в заблуждение, задача профессионального участника рынка – это кого? Остановить сделку и защитить его от финансовых потерь. Кто это собирается его защищать? Откуда ты узнаешь об этом мошенничестве, пока с тебя денег не содрали? Черт его знает. Вот. Значит, было какое-то мероприятие, вот оперативное мероприятие было, и была проведена, как называют тут, контролируемая сделка, в ходе которой злоумышленники были задержаны при попытке получения денежных средств, и предотвращенный ущерб составил 2 миллиона 100 тысяч рублей. Вот. Другой случай произошел в начале 26-го года. Клиент, находясь под воздействием мошенников, под воздействием сильнодействующих средств, вот как олени.
0: Сильнодействующие мошенники.
2: Да, сильнодействующих мошенники. Планировал передать денежные средства при продаже автомобиля Geely Tugela стоимостью 2,5 миллиона рублей. Вот, видимо, раз в прошедшем времени говорят, значит, все было предотвращено. Вот такая новость в российской газете. Не верьте заголовкам, пролезайте внутрь, там может оказаться что-то другое.
0: Ну, с другой стороны, логично. Люди тянутся к более дешевым ценам, ну, правильно?
2: Это не объяснено в сети, что называется, тема более дешевых цен не раскрыта.
0: Ну да.
2: Следующая новость звучит, как теряют в цене 2- и 5-летние китайские легковые автомобили. Мы ждали эту новость, что кто-нибудь наконец это сосчитает, потому что вообще это больной вопрос. Когда вы покупаете автомобиль, это большое, долгосрочное, дорогое вложение, да, оно соизмеримо худо-бедно чуть ли с жильем, да, по ценникам это, наверное, уж точно не холодильник, уж точно не телевизор на сегодняшний день. Тогда вы вкладываете свои кровные 3, а сегодняшняя средняя цена 4 миллиона за автомобиль. Вы бы хотели, чтобы они не падали в цене. Да, во всяком случае, хотя бы падали, но как можно меньше. И вот тут маркетинговое агентство NAPI нам помогает. Оно обновило отчет «Остаточная стоимость легковых автомобилей по итогам первого квартала 2026 года». Вот, графики у нас и у NAPI, собственно, на сайте и у нас на видео, если кто-то смотрит. Что представляют на графике 2-летние и 5-летние легковые автомобили. Вот как раз те моменты, когда вот к 3-му году возникает желание продать, или кто-то подольше, или второй владелец, 5-летняя машина, да. Вот. Что у нас мы видим на графике? Они промерили Havail H9, Jack GS8, Geely Tugela, Havail F7X, Havail F7, Chery Tiggo 7 Pro, ну и так далее. В общем, достаточно много автомобилей они промерили. И что же они говорят? Значит, лидером по сохранности остаточной стоимости через 2 года эксплуатации стал Chery Tiggo 4. Очень распространенная машина, небольшая, популярная. Она есть во всяких каршерингах. Я не раз на ней катался. В принципе, сносный автомобиль с 1,5-литровым мотором.
0: Где ты ее видишь? А, в самом конце, да?
2: Да. Продав 2-летний легковой автомобиль, владелец смог приобрести новый Chery Tiggo 4, точно такой же, перейти на него, доплатив всего 14% от его цены в первом квартале текущего года. Вот прям да. 2 года 14% потери в стоимости, в принципе, хорошая история.
0: То есть,
2: история.
0: В смысле, купил новый?
2: Он, да, пересел на такой же, доплатив 14%.
0: Все, понял.
2: Ага. На самом деле, не так плохо. То есть, вот если нас пугали, что вот китайцы падают в цене, там, не все, да. Вот, среди представленных на графике 2-летних и 5-летних автомобилей дороже всего в прошлом квартале можно было продать Havail H9, средняя цена которого составляла 4 с небольшим миллиона рублей и 2,8 миллиона соответственно. Вот, так, через 5 лет эксплуатации лучшим по сохранности остаточной стоимости у нас оказался тоже Tugela, продав 5-летний автомобиль в данном случае, да, тот мы смотрели на 2 года, владелец смог приобрести такой же Geely Tugela, доплатив 37% от его цены в первом квартале текущего года. Остальные автомобили показывают ситуацию хуже. Вот если мы сейчас посмотрим, например, 5-летний Havail оставляет только 56% своей стоимости на 5-й год, Jack GS8 53%, Geely Tugela вот эти 62%, то, что мы упомянули, да, 37% надо доплатить. Havail FX7 тоже 56%, Havail F7 просто 59% от остаточной стоимости. Ну, в общем, грубо говоря, там от 55 до 59% через 5 лет остаточная стоимость вот этих автомобилей. Вот, на самом деле там статистики чуть больше. Если у вас какой-то из этих автомобилей или вы планируете покупку, залезайте на сайт, посмотрите, потому что вы немножко сможете спланировать свои потери. Ну и еще отдельно хочется сказать, удивительные люди, которые, купив Geely Tugela или, да, там Geely четверку Pro Max, снова пересаживаются через 2-5 лет, пересаживаются на такой же автомобиль. О чем это говорит?
0: Что много осталось, коврики остались, там чехлы на сиденье, ну не выбрасывать.
2: И резину не хочется переобувать.
0: Пепельница, диски.
2: Говорит о том, что люди не разочаровались. То есть они за свои деньги получили то, что хотели, и хотели бы получить второй раз. В общем, у нас появляются, вот новость для меня, например, заключается в том, что у нас появляются приверженцы китайских автомобилей во втором поколении, то есть не первые.
0: А что это на графике? Купил, вот, например, Geely Coolray какой-то, да?
2: Не какой-то, а Geely Coolray, один из самых популярных автомобилей.
0: Ну, ты купил его там за одни деньги, а продал дороже, чем купил. Или неправильно столбики смотрел?
2: Все дешевле. Вот максимальная цена 2,729. Вот у Geely Cool Rail ты смотришь. И если ты будешь продавать, будешь продавать двухлетний, то у тебя останется 77%, тебе 23% надо доплатить. А если пятилетний, у тебя останется около 60%, тебе 40% надо доплатить от суммы в 2601 рубль. 2 601 000, если
0: давай
2: честно.
0: От денег уже уйдем.
2: Опять музыке надоело, да?
0: Субстанция такая.
2: Нет, музыка у нас будет после передачи, а мы же все-таки доберемся до конца наших новостей, которых у нас еще есть. Тоже интересная история про приверженность. 93% владельцев электромобилей говорят, что они не собираются возвращаться к прежнему автомобилю с двигателем внутреннего сгорания. То есть они хотят остаться с электричкой. Вот. Опрос был в Германии, немецкий институт прикладной экологии. Единственное, что я переживаю, когда люди ангажированные, да, они могут сделать не очень валидную выборку на основании, ну, вот, с точки зрения науки и вообще статистики. Кстати, в каком-то смысле наука. Вот. Выборка, которую ты опрашиваешь, должна быть валидной. То есть она должна быть случайной максимально. Поэтому, когда немецкий институт прикладной экологии мог опросить из своих поклонников. Вот. Ну ладно, он обратился к 57 компаниям, которые уже более года используют электрические грузовики. В результате оказались весьма многообещающими. Операторы, которым в общей сложности принадлежат более 300 электромобилей, заявили, что они чрезвычайно довольны своими покупками и что ожидается, что к 2030 году большие буровые установки станут, собственно, грузовики станут в значительной степени стандартом, то есть когда грузовики будут все более электрическими. InsideDiffs.com нам об этом рассказывает, поэтому вот вот чем интересны, например, эксплуатанты грузовиков? Дело в том, что это профессиональная техника, они очень трепетно относятся к отказам, и мы понимаем, что электрических грузовиков отказов по двигателю, во всяком случае, точно меньше, ну и значит, как-то они все-таки справляются с этой зарядкой в своей Германии, что позволяет им эксплуатировать их вполне себе нормально, они не испытывают с этой точки проблем. В общем, кажется, что какие-то новые ростки электромобилизации, в том числе для грузовиков, наш мир ожидают. Мерседес. Следующая новость про Мерседес, который взял и продал все свои салоны в Берлине. Надоели они ему, видимо. Продал он канадскому предпринимателю, прям конкретно, видимо, лично, главе Альфа Автогрупп Кулдипу Билану. Вот прямо вот, ну, почти как наш певец, вот этот Кулдип Билан. Речь идет про 7 берлинских филиалов, включая центральный автосалон Mercedes Welt на Зальцуфер в Берлине. И 1500 сотрудников, не пишут что, но, кажется, Глагол тоже продал, наверное, да.
0: Подожди, это дилер.
2: Значит, смотри, у Мерседесу могут принадлежать собственные, вот мы смотрим, видишь, вот такие вот дилерские станции, прямо собственный Мерседес, то есть не проданные по франшизе, да, кому-то, а вот. И, видим, Мерседес устал управляться с ним по каким-то причинам. Вот, и, в общем-то, Mercedes продал вот эти 7 филиалов с 1500 сотрудников, а всего Mercedes планирует продать 82 филиала по стране, и это затронет 8000 человек. Ну, при хорошем новом владельце это не затронет, просто, ну, будет другой собственник, а вот при плохом владельце может что-нибудь поменять.

0: автомобильных дилеров обсуждалась эта тема достаточно плотно, продажи. И ты знаешь, все площадки, которые уже через которые продаются новые автомобили, пока что отмечают единицы продаж. То есть, грубо говоря, никто не показал за год продаж больше, чем 100 штук, 100 автомобилей. То есть площадка есть, реклама есть, автомобили там висят, представлены многими дилерами, вот, и, собственно, производителями, а продаж пока единицы. То есть клиенты все-таки как-то ногами доходят до салонов, руками хватаются за руль. В конце концов, спиной и нижней частью спины садятся на кресло для того, чтобы купить автомобиль.
1: Если о новых автомобилях, где все расписано, и тот, кто написал, гарантирует, что так и есть, как в описании, там коврики резиновые, там кожа, рожа, ну, ты знаешь, там колеса 16-е.
0: Я ни разу, кстати, не видел в описании нового автомобиля кожа, рожа.
1: Ну, я так, для понимания просто. То если новый, то какой он может быть? Новый и новый, правильно? Вот новый iPhone продается, например.
0: Да, ну, Jelly to Gel. Вот ты покупал один, был старый, закупил новый.
1: Да, например, да. То, мне кажется, почему в маркетплейсе не продавать? И не надо тогда содержать эту собственность, эту землю, аренду.
0: Правильно, эти храмы стеклянные.
1: Это девушка, которая сидит такая на входе, говорит, здравствуйте.
0: Она, кстати, не продается, Александр.
1: Ну, я имею в виду, ну да, наверное, да. Но вот эту всю структуру, ну, не знаю.
0: Ну, в общем, пока что мы видим, что, во всяком случае, наша часть, Российская Федерация, несмотря на раскрученность, несмотря на то, что все, во всех Wildberries, Озонах, Авито и других площадках, Яндекс, может быть, уже чего только не продается, черта в ступе, все на свете, но автомобили нормально и стандартно не продаются. Идем дальше?
1: Идем дальше, конечно. Что у нас на очереди?
0: Про Евроавто расскажу немножко. Два слова, пока мы не дойдем до... Это такие наши технологии.
1: Так это удивительное.
0: Удивительное.
1: Удивительное.
2: Удивительное из жизни Евроавто.
0: Саша, открою тебе секрет. Я периодически на всяких конференциях рассказываю о том, каких успехов добиваются те или иные управленцы с использованием искусственного интеллекта. Мы с тобой иногда вот после эфиров сидим, обсуждаем, что как. Я иногда хвастаюсь, что получилось. И в целом у меня уже довольно большой запас эксплуатации вот этого всего. Настолько большой, что зачастую я показываю мастер-классы коллегам. Они приходят, давайте мы в очереди стоим, смотрим, показываем, что к чему. Вот. И несмотря на то, что, знаешь, много говорят о внедрении ИИ, есть очень противоречивые мнения, хорошо это или плохо. Я на самом деле нахожу все больше позитивных моментов. В данном случае у нас есть серьезный опыт по стандартизации, по описанию, по формированию инструкций на основании тех материалов, которые у нас есть. То есть, грубо говоря, я совсем коротенько и просто расскажу для простых людей. Если у вас есть много описаний ваших бизнес-процессов или вашего программного обеспечения, или ваших дел, что вы там делаете, ну, по-разному, и вы это все загружаете в искусственный интеллект и просите его каким-либо образом обработать, сделать краткую инструкцию, подумать о том...
1: Просто обзор там.
0: Обзор какой-то. Подумать о том, как можно что-то изменить. Он тоже, кстати, хорошо советует. То очень рекомендую это делать, потому что мы это делаем регулярно с завидным постоянством, и это приводит к хорошим результатам. Один из позитивных моментов, дело в том, что те люди, которые, знаешь, у тебя могут долго работать, несколько лет, 3, 5, 10 лет у нас многие люди работают, свыше 15 лет, и зачастую глаз замыливается, да, ты вот привыкаешь к одному и тому же, и тебе нужна какая-то подсказка, кого спрашивать, непонятно. Стандартный вариант — это взять кого-то с рынка, купить нового сотрудника, и он-то будет все знать, но он знает другой какой-то кусочек.
1: Но не знает при этом бэкграунда.
0: Да, и бэкграунда может не знать. А ситуация с искусственным интеллектом настолько хороша, что он знает все знания мира. Вот. И ты можешь спросить его, знаешь, какие-нибудь вопросы мы иногда задаем. Найдите лучших дилеров, лучшие практики в Америке, Европе, не знаю, там, Буркина-Фасо и Китае. Соберите, что они делают, и скажите нам, как нам на основании это делать. И ты знаешь, на самом деле удивительно хорошие результаты, хорошие подсказки, уже внятный текст. И могу сказать, что вот на сегодняшний день, вот уже на момент мая 2026 года, так не было год назад. Так не было полгода назад. И даже, знаешь, вот в конце года, в конце 25-го года, я не мог посоветовать в таком объеме. А сейчас могу. Не буду тыркать в конкретный искусственный интеллект. Они многие уже подтянулись до хорошего уровня.
1: А бывает, что он советует. Я советую вам уволить 25% ненужных сотрудников. И сотрудники превращаются в лудитов тогда. И выискивают ночью возможность пробраться в серверную.
0: И забрасывают коктейлями молота искусственный интеллект. Да, да. Но, к счастью, им очень тяжело это сделать, потому что они его не видят. Он где-то находится в другом месте. А искусственный интеллект забрасывают своими ракетами, я помню, иранцы. Иранцы, которые атаковали дата-центры в Дубае, например. Вот там место, где...

0: там это живет искусственный
1: интеллект. То есть, ты, может, неспроста все это было?
0: Может, там лудиты, может, действительно их предложили этих иранцев уволить. Но мне кажется, все-таки слишком простой подход к иранской проблеме мной представлен. Она намного глубже и сложнее. Вот. Ну, что хочу сказать. Могу сказать, что мы в своей работе такие вещи используем, как искусственный интеллект, и он помогает. Вопросы про кого уволить мы, конечно, никогда не спрашиваем. Существует масса других вопросов, на которые он хорошо отвечает. Всем очень рекомендую. Это наша такая технология, а мы идем к мировым.
1: Давай, что у нас там дальше? Новости, авто...
0: Нет, технологии, прям технологии.
1: Технологии.
0: Мы
1: поехали,
0: плавно к ним перешли.
2: Технологии.
0: Ну и, конечно, технологии — это часть автомобильных автомобильного рынка, всего, что мы сегодня обсуждаем. Что происходит на рынке? BYD, это BYD, это один из китайских производителей, начинает превосходить Tesla как мирового разработчика систем хранения энергии, то есть, грубо говоря, аккумуляторов. Да. Согласно новым данным, бенчмарк Mineral Intelligence компания BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим производителем аккумуляторных систем, заняв 13% мирового рынка в 2025 году по сравнению с 10% у Tesla. То есть вообще удивительно, что производители могут занять такой большой объем рынка. Ну вот и у нас есть, опять же, кто посмотрит, у нас есть инфографика, которая говорит, что BYD 13%, Tesla 10%, Sungrown 9%, CRRC, не знаю, кто это такие, но тоже делают аккумулятор 6%. CATL, известные, кстати, вот они очень для автомобилей много производят, это один из тоже крупнейших 6%. Hyperstron, Huawei 5%. Ну, в общем, дальше разделяется на все остальные, примерно 50% оставшихся.
1: А вот этот Азер сможет, это один человек. Как у него?
0: Нет,
1: одна компания.
0: Не может быть, не может быть. Хорошо, они раздробились. Значит, но нам electric.co нам об этом рассказывает, но мы не смогли остановиться только на этой новости, которые вот пересчитали победу BYD в гонке за рынок аккумуляторов. Мы должны вернуться в Российскую Федерацию и обнаружили, что у нас последняя новость, кстати, вот майская, тоже строители гигафабрики в Немане получают зарплату с начала года. Так, что у нас? У нас есть завод Росатома по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области. У нас, значит, там работает больше 1000 работников. Тем не менее, там есть какие-то проблемы с оплатами. И что у нас дальше происходит? Суммарно в России аналогичные проблемы столкнулись более 4000 сотрудников Новолекса. В общем, у нас строится гигафабрика, и о ней достаточно активно заявляли. И вот судя по последним новостям, там есть какие-то перебои с оплатами и перебои с... видимо, с ликвидностью. И кажется, что задержки на калининградском предприятии начались во второй половине 2025 года. В ходе прокурорской проверки было установлено, что в июле-августе организация не выплатила заработную плату почти 2000 строителей. Вот. И в октябре работники через прокуратуру добились выплаты более 100 миллионов долгов по заработной плате. Вот такая вот у нас невеселая история по строительству гигафабрики аккумуляторов.
1: Но то есть, если
0: мы даже в Азерс еще не попали. Вот в это Азерс, который 32 и на самом деле даже больше, чуть больше процентов, мы туда пока не влезли. Вот такая вот история.
1: Но когда запустят, наверное, будет как-то по-другому.
0: Тогда будет гигафабрика. Вот когда запустят, тогда и будет. Так, новый промышленный аккумулятор Ford готов заменить Tesla Megapack. Ford двигается тоже в аккумуляторные технологии и устанавливает системы хранения энергии. То есть, на самом деле, это не маленький аккумулятор, который мы установим в автомобиле, не средний аккумулятор, который в электроавтомобиле, такие большие в размер контейнеров, целые контейнера промышленные. Ну, и вот этим стал заниматься Ford. Он диверсифицирует свою работу и понимает, что за этим электричеством, сохранением энергии тоже будущее. InsideEVs.com нам об этом рассказывают. Такие вот у нас пограничные автомобильно-диверсификационные новости. Так, в голосовых подсказках искусственного интеллекта Яндекс.Навигатора добавили новые ориентиры, городские объекты, ну, типа магазинов, заправок, кофе. В общем, я могу сказать по себе, я уже слышал, что говорит нам навигатор, он стал более человечен, он прям интересно рассказывает. Также они двигаются в направлении того, чтобы не рассказывать одно и то же на прежнем маршруте, они примерно понимают, что туда-сюда едешь, тебе уже надоело слушать одно и то же, они перестают это делать. А вот на новом маршруте рассказывают об этом активно, настолько активно, что
1: направо.
0: Музыку слушать невозможно.
1: Справа вы видите корпуса.
0: Кстати, мы ожидаем, например, на самом деле будет прикольная история, добавить навигатор, вот можно поделиться идеей, на экскурсионную часть. Представляешь себе, ты едешь с навигатором, говоришь, включить экскурсовода, проезжаешь Исаакиевский собор, и тебе там длинная лекция о памятнике Петру Первому, Николаю
1: Второму. Я только за.
0: Только за.
1: Сейчас удобно стало, они стали отсчитывать секунды светофоров, но это мы говорили уже, по-моему.
0: Да, секунды светофоров отсчитывают. Очень удобно. Значит, у меня, знаешь, какой опыт, вот, что мне нравится. Ты едешь, перед тобой большая машина, это может быть джип, фура. Ты не видишь, тебя там торопиться или нет. Ты смотришь там, оно сейчас будет красным. Вообще можно никуда не торопиться, тихо, спокойно ехать. И ты видишь на телефоне плюс-минус полсекунды. На самом деле, удивительно точно это работает, когда работает.
1: Но им респект. Вот это молодцы.
0: Да, это крутая история и подготовка к тому, что все будет у нас автоматизировано. Так, давай мы дальше подойдем в Чехию. У нас немножко и мото-новость такая. В Чехии придумали, что называется, мотоцикл-капсулу, на котором можно ездить зимой в снег и дождь. Ничего здесь нового нет.
1: Это честно. Какая картинка?
0: Да. Вот у нас там чуть-чуть дальше по сюжетам. Ничего здесь, конечно, нового нету. Двигатель внутреннего сгорания, 250 км в час, запас хода 400 км. В рублях 1 007 000. Это просто мотоцикл, который имеет корпус. Таких мы видели миллионы, маленькую тележку, но почему не порадоваться за то, что новый красивый такой двухколесный гаджет появляется на наших дорогах. Так, у нас красивое видео про новый бит, который может прыгать, как говорят, и ездить на трех колесах.
1: Сейчас, погоди, еще раз, вот только...
0: Мотоциклетную историю.
1: Мотоциклетная, хочется. Да, вот как он идет красиво, прямо с наклоном, поворачивает.
0: Да, и... во всех таких этих системах французы, на самом деле, очень хорошо преуспевают. Огромное количество всяких концептов они делали. Они мало появляются на дорогах.
1: На наших дорогах.
0: На всех дорогах, на самом деле, на европейских. Они не находят отклика у людей. То есть вот эта вся история, она заходит, знаешь, вот этот же формат какой-то тук-туков, знаешь,
1: ну, такой гики,
0: профессиональных азиатских каких-то развозочных мотоциклов, вот, и обычные граждане не очень хотят их покупать, в общем, может быть, с ценой что-то не так, потому что ты должен заплатить за капсулу, да, то есть у тебя вокруг целый корпус выставлен, целый практически автомобиль, я думаю, что это заметная цена, если сделать это достаточно дешевым, ну и непонятно, хорошо это или плохо, одно дело, ты сидишь на Харлее, понимаешь, да, или на Дукате. И все видят, что ты сидишь на Харлее Дукате. А другое дело, ты сидишь внутри какой-то...
1: Футуристическая фигня.
0: Футуристическая какая-то, да. Яйца коробки.
1: Ну да. Так, что у нас следующее?
0: Ну давай, наверное, вот предпоследняя новость. Новый бит. Вот, может прыгать и ездить на трех колесах. Некоторый внедорожный пакет для преодоления препятствий езды с пробитым колесом. То есть у нас вот бесподобный футуристический автомобиль, вот честно говоря, на него смотрю. Те самые, которые начали выигрывать медали в аккумуляторах, да, и они вот делают тоже красивые автомобили. Гонится за Xiaomi, не хуже. Зачем-то он прыгает. Вот на презентации, то, что мы видим на видео, выглядит, скорее всего, там какая-то молодая пара не нашла места, где заняться любовью, и сделала это прямо на презентации. Вот, у меня такие впечатления от того, зачем он прыгает.
1: Заголовок про другое.
0: Ну, согласен. Да. Но на самом деле мы уже видели, что он умеет прыгать через какие-то препятствия, несколько метров проезжая, он подпрыгивает, как кузнечик. Ну и последняя, наверное, самая главная новость. Мы не можем обойтись без технологических побед у нас на родине. В данном случае в Минводах заметили безумного автомобиля, который сделали из двух автомобилей. Если Александр покажет нам на видео, то все восхитятся. Из двух ВАЗ-2112 сделали тяни-толкай такой, приварили один к другому и два этих. Зато он здорово, удивительно, с полицейским разворотом разворачивается и дальше перехватывает управление второй водитель, который включает передачу. В общем, они катаются. Конструкцию собрали для шоу каскадеров. У машины два руля, два мотора, ну и два водителя. В общем, ездит она боком. Все это красиво, технологично. Ну, все как мы умеем. Наверное, на этом даже технологические новости наши.
1: Нет,
0: на сегодня.
1: Я бы все-таки Range Rover еще посмотрел.
0: Range Rover хочешь посмотреть?
1: Да,
0: ну,
1: давай.
0: Хорошо. Значит, Range Rover. Есть такой тест. Помещение автомобиля в такую большую бетонную ванную, в которой налито и постоянно льется такими фонтанчиками мыльная вода, и автомобиль, когда туда вот примерно под 35-45 градусов окунается, ему оттуда не выбраться. Он там просто болтыхается. И вот счастливый владелец Range Rover решил показать, что его автомобиль не хуже китайских, которые уже много раз оттуда выбирались. значит, какое-то время он мучается в этом сливном бачке, так сказать, разгоняется по кругу, ищет.
1: Там обычный человек или специальный пилот?
0: Обычный человек, это прям владелец захотел сказать, что я могу на своем рейндж-ровере, не пожалел его. И вот он долго и мучительно катается, скатывается вниз. На самом деле ищет правильную формулу выезда из этого.
1: То есть поворот руля, там 4x4, все вот эти, чтобы правильно.
0: Да, да, чтобы понятно, как разгоняться. Он, видишь, обдумывает что-то. И в конце концов после...
1: Я, честно говоря, до конца не досматривал.
0: Ну, надо досмотреть, Александр, а что включил. Значит, ну, предвосхищая тех, кто очень торопится, в конце концов, значит, он находит правильную траекторию выезда по спирали и в последний момент выбирается из этой ловушки, из которой, казалось бы, уже выезда. Но мы видим, как он мучается, да, мы видим, как он мучается, как он не понимает, что ему делать. На него льются потоки мыльной воды.
1: Давай я подмотаю, ладно?
0: Давай, конечно. Давай, вот давай, вот последнее, сделаем. Что мы, чем он закончит? Последний, нужен победный круг вот этого каскадера, который, видишь, самостоятельно решил вправо разворачиваться. Вот он набирает скорость, и нам кажется, что уже практически, но ему нужно еще прокатиться, набрать. Ну, видишь, забрался под самый верх уже этой чаши бетонной. Вот, и из последних сил он куда-то пытается выбраться. Ну, ему не зацепиться, кажется, он под 90 градусов.
1: Выехал, и молодец.
0: Выехал. Вот желаем всем автолюбителям выбираться из всяких сложных ситуаций. У вас классные машины, классные мотоциклы. Все у вас получится и в жизни, и на дороге.
1: Автомобильные новости. Илья Плисов.
0: И Александр Цыпин.
1: Всем счастливо.
0: Пока-пока.
2: В 6 часов вечера в Санкт-Петербурге вы слушаете Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 386 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП, в том числе 3 ДТП с пострадавшими. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Моторадио.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Возвращаясь вот к этим рискам, вот все-таки как было бы здорово, если бы
2: мотоциклы не падали.
1: Ну, я бы даже не так выразился. Если бы, предположим, прямо была некая сертификация некоторых людей или прямо целых компаний. Например, компания «Газпром», «Народное достояние». Каждый сотрудник там ювелирно водит мотоцикл, и можно прямо не бояться. Вы откуда, товарищ батюшка, вы откуда? Я из «Газпрома». Ну, пожалуйста, вот там, залог не надо. Ну что, там, вот. А все остальные возьмем, да, да. Боялись бы, да. Вот было бы какое-нибудь понимание.
2: У вас опять эти футуристичные идеи, да, что да. А вот если был бы рай.
1: Ну, прямо по социальным группам прямо. Приходит человек и говорит, я вот...
2: Ну, если бы так было, конечно, было бы гораздо проще и спокойнее давать мотоцикл, потому что сейчас это все очень на тоненького. Да? То есть, повторюсь, ты можешь посмотреть на человека, что у него нарисовано в правах. Он мог получить права и не ездить 20 лет. Мог?
1: Мог, мог. Конечно, да.
2: У меня, собственно, в перевозках такое сплошь и рядом. Люди получают права, где-то в юности катаются, потом начинается вот этот активный жизненный период, там, семья, работа, дети. По правам огромный стаж, а фактически они там ездили пару лет, когда получили права, пока были молодые, вот разрыв, и вот им уже там 50 лет, и они снова там покупают какой-то мотоцикл и снова хотят поездить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. We'll be right back.

0: «Как появляются звезды» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофонов.
9: Митка Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
15: а дальше.
16: Группа «Битлз» на Моторадио.
17: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
18: «Apple Jam».
19: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции напоминает, с наступлением мотосезона призываем автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, чаще смотреть в зеркала, с уважением относиться к мотоциклистам. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 15 мая 1940 года в США в продаже появились нейлоновые чулки. Название «нейлон» — это сокращение по имени городов, где были лаборатории, разработавшие этот материал — Нью-Йорк и Лондон. Все компании, производившие чулки, согласились начать продажу нового товара в один день, так как понимали, что спрос будет высоким из-за меньшей цены и, если так можно выразиться, большей прозрачности, чем у шелковых. Успех превзошел все ожидания. Нейлоновые чулки стали символом красивой жизни для целого поколения женщин. Не только в США, но и в Западной Европе, а потом они стали вожделенным товаром и в СССР. Сейчас это уже кажется курьезом, но поначалу нейлон рассматривался только как материал для корабельных канатов и парашютных строп, поскольку, по первости, вид у первых нейлоновых изделий был так себе. Но потом все удалось исправить. А хороший дебют, как выясняется, половина игры не только в музыке и шахматах. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Rock music.

0: Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
1: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
2: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на моторадио с программой «Создатели».
2: И еще одни подопечные Мартина Бёрча «Wishbone Ash». История группы началась в июле 1966 года, когда братья Мартин и Гленн Тернеры на встрече в кафе со Стивом Алтоном договорились об организации группы. Через некоторое время было образовано трио Empty Vessels. Оно сменило название на Tanglewood и перебралось из Девона в Лондон. Дела у них складывались не лучшим образом, и группа уже была на грани распада. Однако на одном из выступлений в лондонском Country Club, когда Tanglewood играли на разогреве у бывшего вокалиста Yardbirds Кита Ралфа, они очень понравились начинающему промоутеру Майлсу Коупленду. Этот 25-летний американец родился в Лондоне в семье сотрудника ЦРУ, но вместе с младшим братом Стюартом, будущим основателем трио The Police, вырос на Ближнем Востоке, где работал их отец, недавно приехавший из Бейрута. Со степенью магистра экономики уже имел опыт организации концертов. Правда, всего одного. Лондонская рок-сцена конца 60-х годов, по сути, стала для него открытием. А привлекшие его Tanglewood имели настоящий английский саунд. Поэтому он и взял музыкантов под свою опеку, предоставил им место для репетиций и стал менеджером группы. Вскоре гитарист Гленн Тернер ушел и вернулся в Девон. Поэтому Майлсу Коупленду пришлось дать рекламу в различные издания для поисков нового гитариста, а также клавишника. Среди пришедших на прослушивание музыкантов были два молодых гитариста Энди Пауэлл, уже успевший поиграть в различных соул и блюзовых коллективах близ Лондона, и Тед Тернер, который до этого играл с группами из Бирмингема. И тот, и другой играли настолько здорово, что было решено взять не одного, а обоих. В итоге вместо планировавшихся гитариста и клавишника в квартете оказались аж два лидер-гитариста. Примерно в то же время у команды появилось и новое название – Wishbone Ash. Его сложил Мартин Тернер, взяв части из составленного музыкантами списка предполагаемых названий. Получившееся словосочетание можно перевести как «прах птичьей вилочки». Эту раздвоенную косточку, присущую скелету птиц, используют в своих ритуалах любители гаданий. У всех участников группы чувствовалось влияние разных музыкальных стилей. Энди Пауэлл очень любил соул и ритм-блюз и слушал все от Fairport Convention до The Who. На Теда Тернера большое влияние оказал Би Би Кинг и другие блюзмены. А ритм-секция тяготела к тому, что затем стали обозначать как прогрессивный рок. И одновременно с этим Led Zeppelin. В результате сочетания разнообразных музыкальных элементов и сложилось уникальное звучание Wishbone Ash с парой соло-гитар на переднем плане.

Первым значительным событием для группы стало выступление на разогреве у легендарной английской команды Deep Purple. Во время саундчека Энди Пауэлл осмелел и поджимовал вместе с Ричи Блэкмором. Тот, как позже выяснилось, был поражен его игрой, но ушел со сцены, так ничего и не сказав. Однако вскоре выяснилось, что именно благодаря замолвленному гитаристам Deep Purple словечку фирма Decca заключила контракт с Wishbone Ash. Первым синглом Wishbone Ash в 1971 году стал гитарно-фортепианный буги Blind Eye, номер из дебютного самозаглавленного альбома 70-го года. Это в целом выдержанная в хард-роковом ключе пластинка представила идеальную работу пары соло-гитаристов. В 1971 году выходит второй альбом Pilgrimage, а в 72-м Argus, который журнал Melody Maker назвал лучшим британским альбомом года, а Sounds – рок-альбомом года в анкетах своих читателей. Фамилии Пауэлла и Тернера Тед по приглашению Джона Леннона записался на его диски Imagine в 71 году, начали появляться в списках лучших британских гитаристов того времени. В 89 году журнал Traffic назвал их двумя из 10 важнейших гитаристов в рок-истории. А Тед Тернер попал в 20 лучших гитаристов всех времен, по мнению журнала Rolling Stone. В 1973 году группа выпустила альбом Wishbone 4, который представил коммерчески измененный в сторону более мягкого мелодичного звука материал, чем его предшественники. Также вышел первый концертник Live Dates. Но после того Тед уходит из группы, чтобы сочинять и играть музыку без контрактных обязательств. И на его место пришел Лори Уэйлфилд, который до этого играл вместе с Эллом Стюартом и, в отличие от своего предшественника, тяготел больше к кантри и фолку, чем к блюзу. В 1974 году группа из-за высоких налогов в Англии перебирается в США, где под руководством Билла Шимчика, известного по работе с The Eagles и Джо Уолшем, была записана пятая пластинка коллектива «There's the Rap». В 1976 году вышли два альбома. Но если «Locked In» двинул квартет дальше на территории американского софт-рока, в сценических выступлениях группа стала использовать клавишника, то «New England» ознаменовал возвращение группы к ее привычному стилю. Диск «Front Page News» был последней записью в США того периода, представляя собой микс из рок-номеров и мелодичных вещей. Но на «No Smoke Without Fire» музыканты вновь обратились к своим хард-роковым истокам. В 80-м году были записаны студийный «Just Testing» и вторая концертная пластинка «Live Dates 2». В тот же момент из группы уходит один из основателей, басист-вокалист Мартин Тернер. Его не устроило, что лейбл MCA Records стал настаивать по коммерческим причинам, чтобы в группу был взят отдельный солист, а Мартин оставался только на басу. Его заменяет также талантливый басист, вокалист Джон Уэттон, что уже успел поработать в King Crimson, Family, Uriah Heep, Roxy Music, а также в супергруппе United Kingdom. Однако Уэттон поучаствовал только в сессиях альбома Number the Brave и ушел для старта супергруппы Asia. И на отмеченном влиянием новой группы британского хэви-метала в следующем диске Twin Barrels Burning его сменил Тревел Болдер, ранее игравший с Дэвидом Боуи и в Uriah Heep. Правда, на более металлическом, но впервые не попавшем в британские чарты альбоме Road to the Bone Болдера уже не было. Он вернулся в Uriah Heep. Его сменил Мэрвин Сленс из Trapeze. В 1986 году судьба вновь свела Эш с Майлзом Коуплендом,
который к этому времени был уже состоявшимся бизнесменом, и ему принадлежал лейбл RC Records. Он задумал серию экспериментальных дисков и искал для этого какую-нибудь именитую группу. Ему удалось привлечь к этому Эш, причем в их оригинальном составе. И они записали два альбома, целиком инструментальных. Nowhere Calls, в чарты, как и все последующие альбомы, не вошедший, и Here to Here, уже с полноценным вокалом.

Гастроли 1988 года были чрезвычайно успешны. Впервые после 70-х группа играла перед большими аудиториями. В 87-м году они с концертами посетили СССР, отыграв в Ленинграде. Реюнион группы продлился всего 3 года. И в 90-м году из группы и из музыкального бизнеса вообще неожиданно уходит Стив Аптон. И в 91-м году Мартин Тернер. В 2004-м Мартин стал выступать собственным составом под вывеской «Мартин Тернер Wishbone Ash». Новыми участниками коллектива становятся ударник Рэй Уэстон и басист Энди Паул. После концертника «The Ash Live in Chicago» в 93-м году уходит и Тед Тернер. В результате из классического состава остается только гитарист Энди Пауэлл, и он вскоре решает полностью обновить состав. Группа отправляется в европейское турне и записывает альбом «Illuminations». На тот момент среди участников группы были Роджер Филгейт, Тони Кишман и Майк Стерджис. Состав команды продолжал меняться, и на этом фоне Энди Пауэлл выпускает под вывеской «Ash» и на инди-лейбле «Invisible Hand Music» пару альбомов электронной танцевальной музыки с наложенными известными гитарными рифами «Ash». «Trance Visionary» номер 38 в британских чартах танцевальных записей и «Physic Terrorism». Участники оригинального квартета были удивлены, не найдя своих имен среди авторов композиций. В аннотациях к дискам были указаны только Энди Пауэлл и продюсер Майк Беннет. Акустический альбом «Bare Bones» 99 года состоял из версий известных вещей «Ash» и нового материала. Состав менялся и дальше, и с весны 2007-го помимо Энди Пауэлла в «Ash» входят Боб Скит, бас-гитара, Джо Грэбтри, ударные, и Ерки Мадди Манинин, гитара. В 2007-м Washburn S посетили Россию с концертами. 25 ноября 2011 года Washburn S выпустили свой 23-й альбом, получивший положительные отзывы. Elegant Stealth, который также стал первым альбомом, записанным тем же составом, что и предыдущий, с 1989 года. В 2013 году было вынесено решение по судебному делу, связанному с нарушением товарного знака и использованием названия «Martin Turner's Wishbone Ash». Суд вынес решение в пользу Энди Пауэлла. И это всеобъемлющее решение стало четким изложением истории группы с момента ее основания. 19 февраля 2014 года вышел 24-й студийный альбом «Blue Horizon». Отзывы об этом альбоме были в целом очень положительными. По состоянию на 2014 год этот состав группы, существовавший с 2007-го, стал самым долгоиграющим составом «Wishbone Ash» в истории группы. И 16 мая 2015 года они записали концертный альбом на виниле в студии Metropolis Studios. С 21 по 23 мая 2015 года Wishbone Ash записали DVD Live in Paris в Литритон во Франции. В записи также приняли участие сын Энди Эйнсли Пауэлл, который играл на ударных и гитаре. В мае 2017 года было объявлено, что Марк Абрахамс, давний поклонник Wishbone Ash, присоединился к группе в качестве гитариста. Абрахамс – гитарист, ранее владевший магазином гитар Vision Guitars. 24 сентября 2019 года было объявлено, что Wishbone Ash подписали контракт со Steam Hammer SPV и выпустили Coat of Arms, свой первый студийный альбом за 6 лет. 28 февраля 2020 года. Главный сингл альбома «We Stand As One» был представлен в честь 50-летия группы осенью 2019 года и выпущен 10 января 2020 в
Второй сингл «Back in the Day» был выпущен 7 февраля 2020 года. Обложку альбома создал художник-геральдист Олаф Келлер в дизайн-студии «Regal Coat of Arms». На некоторых концертных турах 2021 года барабанщик Виндзор МакГилверей заменял Джо Грэбтри. Затем Майк Стерджис вернулся в группу вместо Крэбтри, после чего Майк Траскотт стал официальным барабанщиком Wishbone Ash в феврале 2022 года. В августе 2023 группа объявила о выпуске концертного альбома «Live Dates Live». В январе 26 года барабанщик МакГилверей заменил Майка Траскотта. Вот, пожалуй, и все, что я вкратце могу сообщить вам об этой неплохой команде.

0: И в заключение желаю вам читать мои книги, слушать мои песни и смотреть мои блоги. Искренне ваш Марон. До новых встреч в эфире.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.

0: financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощёкина. Среда джаза. Джаза Давида Голощёкина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по среду.

Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа Country Time. Сегодняшний наш герой Веб Пирс, он открыл очередной музыкальный час Bye Bye Love. Ну а кто такой Веб Пирс? Конечно, звезда кантри-музыки и, естественно, член зала славы кантри-музыки. Он появился на свет в 1921 году и прославился не только своей музыкой и своими хитами, которых было огромное количество, особенно в 50-е годы, тогда был пик его карьеры, но и своим таким довольно экстравагантным образом жизни богатея, звезды кантри-музыки. Ну, может быть, он был первым таким вот человеком, но об этом я расскажу вам чуть позже. Это не только яркие костюмы, не только его кабриолеты, обшитые серебряными монетками долларов, но и многими другими излишествами разными. Итак, Веб Пирс сегодня в программе «Country Time. Время кантри» на Моторадио.

Уэб Пирс, герой сегодняшней программы «Country Time» на Моторадио. Он появился на свет в местечке под названием Вест Монро, штат Луизиана. В детстве увлекался фильмами с участием поющего ковбоя Джина Отри, записями Джимми Роджерса, группой Western Swing. Ну, кто слушает нашу программу Country Time, эти имена уже им о чем-то могут сказать. Он начал играть на гитаре, и когда ему было всего лишь 15, у него уже появилось собственное еженедельное 15-минутное выступление на местной радиостанции. Когда началась Вторая мировая война, он был призван в военно-воздушные силы армии США, и в то же самое время он успел жениться на Бетти Джейн Льюис, которая тоже была певицей. После демобилизации они уехали в Шривпорт, штат Луизиана, где Пирс начал зарабатывать на жизнь отнюдь не музыкой. Он работал в универмаге в мужском отделе, но, тем не менее, продолжал выступать на местных мероприятиях, в местных барах, развивая свой уникальный стиль. В 1949 году он заключил сразу два контракта. Один сольный контракт, а второй контракт на исполнение дуэтов вместе со своей женой Бетти Джейн, которая взяла такой псевдоним. Но, тем не менее, получилось так, что успех пришел только к Пирсу, а его жену никто не заметил. И в 50-м году пара развелась. Он переехал в другой город и в течение первого года начал строить планы мгновенного достижения славы и богатства. Такой амбициозный молодой человек. Как он это делал? Ну, метод да более чем простой, но, тем не менее, оказался очень действенным. Перед концертом он купил билеты нескольким молодым девушкам, которые стояли в очереди, попросил их сесть в первый ряд и после каждой песни кричать, умолять его исполнить и больше, петь дальше. Вот это именно и сработалось, потому что энтузиазм передавался всему залу, и популярность и слава Уэба Пирса начала постепенно расти. Уэб Пирс – герой программы «Country Time» на Моторадио.

один из самых знаменитых хитов Уэба Пирса «There Stand the Glass», песня, которую он первым исполнил в 1953 году, и она считается одной из самых главных классических застольных песен в истории кантри-музыки. Было у него, конечно, еще множество других хитов, в том числе и следующая композиция под названием «Wandering», которая вышла в 1951 году.

Безусловно, герой сегодняшней программы Веб Пирс был одним из тех, кто формировал жанр популярной музыки кантри. Те наработки, которые были сделаны им, используются современными певцами музыки кантри, приносят им огромные состояния. Впрочем, и сам он был далеко не бедным человеком, но об этом чуть позже. А пока, что касается его голоса, то как однажды его назвали плачущим тенором с привкусом виски, в котором слышны все грани выражаемым им чувств. В общем, конечно, успех был довольно таким предсказуемым у этого певца. Ну, как-то вот везло ему. Хотя, ну, кто знает все эти нюансы, потому что, изучая биографию того или иного артиста, всегда начинаешь уже сомневаться в том, действительно ли это было так, или это просто история, которую мы видим, а на самом деле все было как-то иначе, и что-то за этим кроется. Ну, в принципе, может быть, еще были не те времена, когда стоило что-то придумывать про артистов, и жизнь его шла своим чередом, и популярность его возрастала с каждой новой песней. Он в 52-м году стал одним из главных исполнителей Гранд Оли Опри, это самое популярное кантри-шоу в эфире США, который выходит и по сей день, и когда-нибудь я обязательно отдельно расскажу вам об этом. После смерти Хэнка Уильямса, вернее, сначала его уволили, потом он уже умер, после его увольнения вакансия главного героя этого шоу осталась свободной, и на нее пригласили Пирса, вернее, пригласили присоединиться к актерскому составу, и там, конечно, он стал звездой номер один, и можно сказать, что после смерти Хэнка Уильямса, отца музыки кантри, он стал первым певцом кантри-индустрии США. Почти каждый хит, который он выпускал, попадал в чарты американские, многие из них достигали первого места. Ну а в 1957 году Пирс взял да уволился из Гранд Оли Опри. Он отказался платить комиссионные. Тем не менее, продолжал выступать до 1982 года. У него было, опять-таки, огромное количество хитов. Ну, может быть, не так много, как на волне его популярности в 50-е годы. Но они все равно пользовались успехом. Кроме того, он снимался в кино. Снялся в таких американских фильмах, как «Музыкальный город США», «Оружие Буффало» и так далее. Веб Пирс, герой сегодняшней программы «Country Time» на Моторадио.

Помимо всего прочего, Пирс прославился своим шикарным образом жизни. У него было два кабриолета, один из которых он попросил своего знакомого партнера изнутри обшить монетками из серебра, долларовыми монетками. У него были шикарные костюмы, он был такой местной достопримечательностью, а в своем шикарном доме, в своем поместье он построил бассейн в форме гитары. Тогда это стоило 30 тысяч долларов, ну, по тем старым деньгам. Это было в Нэшвилле. И этот бассейн стал местной туристической достопримечательностью, из чего Уэб Пирс решил сделать бизнес. Он пускал туда людей, каждую неделю было до 3000 посетителей, которые, естественно, платили за это деньги. Но все это рано или поздно надоело его не менее богатым соседям, в частности, певцу Рэю Стивенсу, и они подали в суд на Уэба Пирса и выиграли, добившись от Пирса прекращения этих туров. Несмотря на то, что у Уэба Пирса продолжали появляться хиты, конечно же, его популярность уже в 70-е, 80-е годы нельзя было сравнить с тем, что было в 50-е. Он пел дуэтом с Вилли Нельсоном, перебивал какие-то свои старые хиты, выступал, но большей частью занимался своим собственным бизнесом. Ну, а его образ жизни, его легенда, его репутация были практически загублены из-за его постоянного пьянства.

Последние годы своей жизни Уэб Пирс вел борьбу с раком поджелудочной железы, от которого в результате и скончался в феврале 91 года на 70-м году жизни. Посмертно, к 80-й годовщине со дня рождения Уэба Пирса, он был введен в зал славы музыки кантри. Он также получил свою звезду на Голливудской аллее славы. И вот таким вот был один из героев американского кантри, одна из легенд американского кантри и хонки-тонк Уэб Пирс. С вами была автор и ведущая программы «Country Time. Время кантри» на Моторадио Александра Ромашова. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.

0: Country Time
1: на Моторадио. Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

Моторадио. The Cure for the Blues.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости-студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.